0: слушай наших.
1: Сколько можно ждать ответа, если
2: что?
1: В твоей жизни я пустое место.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области 18-23. В Барановичах 18-20, в Пинске 20-22. В Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
0: Наши песни.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области 18-23. В Барановичах 18-20, в Пинске 20-22. В Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
0: Слушай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области 18-23, в Барановичах 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
0: Знай наших.

0: Слухай наших.
1: Сердце на куски.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области 18-23. В Барановичах 18-20, в Пинске 20-22. В Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
2: Реклама.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 7 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. Более 58 тысяч 11-классников в этом году сдадут централизованные экзамены. Об этом сообщили в Министерстве образования. 26 мая состоится экзамен по выбору учащегося. Перечень предметов сохранился за исключением истории. Ребята будут сдавать историю Беларуси в контексте всемирной истории. 29 мая пройдет экзамен по русскому или белорусскому языку по выбору учащегося. Экзамены пройдут в 144 пунктах. Доставка учащихся будет организована централизованно. Школьники из сельских населенных пунктов поедут на школьных автобусах, из городских на общественном транспорте. В обоих случаях пути их будут сопровождать педагогические работники. С 1 июля 2026 года в налоговое законодательство Республики Беларусь внесли изменения, которые затронут всех плательщиков налога на профессиональный доход. Главное нововведение – установление минимального размера ежемесячного налогового платежа. Об этом рассказала главный государственный налоговый инспектор отдела информационно-разъяснительной работы инспекции Министерства по налогам и сборам по Ленинскому району города Бреста Татьяна Носкина.
2: С 1 июля 2026 года налоговым законодательством установлен минимальный размер ежемесячно уплачиваемой суммы налога на профессиональный доход. Он установлен в размере 45 белорусских рублей. Это означает, что если по итогам месяца вами сформированы чеков, на основании которых рассчитана сумма налога меньше, чем 45 белорусских рублей, то вам необходимо будет доплатить налог до 45 рублей. В случае, если вами по итогам месяца деятельность не осуществлялась и чеки не формировались, то сумма налога будет исчислена в фиксированном размере 45 белорусских рублей. Для получателей пенсии минимальная сумма налога на профессиональный доход составит 18 белорусских рублей. Кроме того, нормами статьи 381 Налогового кодекса Республики Беларусь с 1 июля 2026 года налоговому органу предоставлено право прекращать применение налога на профессиональный доход в случае, если плательщикам допущена неуплата три раза подряд исчисленного налога на профессиональный доход, установленные сроки уплаты. При этом такие плательщики могут повторно начать применение налога на профессиональный доход только через 6 месяцев.
0: Новости.
1: В Бресте проходит важный этап реконструкции моста по бульвару Шевченко. В город доставляют балки длиной 24 метра каждая. Как сообщает Брестский горосполком, перевозка такого негабаритного груза требует особого режима движения и сопровождения ГАИ. Маршрут колонны охватит значительную часть города от улицы Красногвардейской до набережной Франциска Скорины. Водителям стоит обратить особое внимание на участок по бульвару Шевченко. Здесь техника будет следовать по встречной полосе. Колонна будет двигаться по улицам Красногвардейской, Республиканской, Брестских дивизий, Зубачева, проспекту Машерова, бульвару Шевченко до набережной. Техника будет следовать сегодня в 9:30, 12:30 и 15:30. Учитывайте эту информацию при планировании поездок. В связи с окончанием учебного года и для предупреждения аварий с участием детей в период с 25 мая по 5 июня проводится специальное комплексное мероприятие «Внимание, дети!». Во время республиканского мероприятия водителям необходимо двигаться в светлое время суток с включенным на транспортном средстве ближним светом фар. За его невыполнение предусмотрена ответственность об административных правонарушениях в виде предупреждения или штрафа в размере до 3 базовых величин. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области 18-23. В Барановичах 18-20, в Пинске 20-22. В Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
0: Знай наших.

0: радио Брест. Просто утро. А самое доброе утро.
1: А ведь и мы, дорогие друзья, будем рядом с вами. Всем огромный-огромный родинный привет. Ну что, сказать вам приятное слово с самого утра? Сказать, да, как оно звучит сладко, как оно звучит мягко, а самое главное, как оно звучит долгожданно. Друзья мои, пятница! Наконец-таки дождались, ну уж не знаю, как у вас, а у меня почему-то недели пролетают мгновенно, очень быстро. Но помните, когда мы были совсем детьми, нам рассказывали о том, что время пролетает и проносится с огромной скоростью, и лишь мы, детьми, этого не замечали. Нам всегда хотелось, чтобы действительно школьная жизнь оказалась позади, чтобы наконец-таки перестать делать уроки и гулять от рассвета до заката. Ведь тогда, будучи детьми, мы ничего не знали про взрослую жизнь, что она более ответственна, более серьезна и более, конечно же, знаете ли, пожирает твою жизнь, собственную и свободное время в том числе. Если у вас так, тогда слово «пятница» и сама «пятница» должны вызывать невероятно приятные ощущения. Потому что вот они, выходные. Правда, друзья мои, до них осталось рукой подать, а это значит, что мы с вами сегодня так или иначе будем работать с удовольствием, потому что четко знаем, что завтра можно будет выспаться наконец-таки с самого утра. А пока, друзья мои, не спим, просыпаемся, конечно же, открытыми глазами смотрим на этот мир и, конечно же, благодарим его за все возможности, которые он для вас сегодня приготовил. Я уверена, что сегодня пятница в жизни каждого из нас будет безумно интересной. Но вот уж за это не совсем ответить могу, а то, что музыкальный, это 100%. Всем активных, ранних, позитивных мыслей с самого утра. Если их пока еще в вашей голове нет, тогда делайте громче любимую радиостанцию. Отвечаю за позитивный настрой каждого из вас. Здесь родийный кофеин. Знаете ли, одна штука. Юлия Майская меня зовут, и я рада каждому из вас. Мы начинаем. Всем привет!

0: Реклама.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Что ни день, то праздник.
1: Именно так. И он, вы знаете, beautiful, невероятно красивый, классный день под названием «Пятница», друзья мои. Я вам так скажу, в этой рубрике сегодня буду вас, правда, удивлять. Если бы Шерлок Холмс взялся за расследование этого дня, а календарь показывает у нас с вами 22 мая, даже, откровенно говоря, он бы задумался в одних сутках «Святитель Николай», «Коктейль Палома», «Готы в черном», «Суши до тарелки» и «Пицца» вместе с тем, а еще «Третьяковская галерея» и «Тюбик зубной пасты». Вы спросите, как так уместилось все в один день? И я вам отвечу, конечно же, элементарно, Ватсон. Друзья мои, сегодня отмечается Международный день биологического разнообразия. Цифры, на самом деле, от которых захватывает дух, на Земле описано более 8,5 миллионов видов живых организмов. Но реальное число может превышать и 10 миллионов, друзья мои. При этом каждый год исчезают тысячи видов, а скорость вымирания в сотни раз выше естественной. И все-таки, знаете ли, вот хочу вам напомнить, что Международный день биологического разнообразия – это не про экзотических лягушек, например, в тропиках, да? Это не про еду на вашем столе, воздух, которым вы дышите, и лекарства, которыми лечите. 75 продовольственных культур зависят от опыления животных, друзья мои. Так что пчелы и бабочки – не просто красивые насекомые, а ваши личные поставщики продуктов. Так что берегите обязательно пчел, лето наступает, и мы, конечно же, так или иначе уже их встречаем в своих садах, как они опыляют нам цветы и собирают для нас нектар для того, чтобы потом угостить вкусным медом. Вот об этом нужно думать, друзья мои. Ну что, сегодня еще замечательный, классный день, конечно же, который коснется абсолютно всех без исключения. 22 мая на календаре отмечается день рождения тюбика для зубной пасты. Да, изобретение, которое вы используете, друзья мои, дважды в день, а может быть и трижды кто-то из вас умудряется, не задумывается о его гениальности. Да, до появления тюбика зубной пасты, в общем-то, паста продавалась в керамических горшочках и стеклянных баночках, из которых ее доставали пальцем, общими, между прочим, усилиями для всей семьи. Палец был один на всех, понимаете? Но 22 мая все изменилось. 1892 год дантист. Слово для меня какое-то такое страшное на самом деле. Вашингтон Шеффилд из Нью-Йорка изобрел складной металлический тюбик для зубной пасты. Именно Нью-Лондона он был, да, не из Нью-Йорка, чтобы никто ничего не путал. Так вот, вдохновившись такими оловянными тюбиками для масляных красок, это была такая маленькая революционная история в гигиене. Индивидуальная порция, удобное хранение, никаких чужих пальцев, друзья мои. Правда, с тех пор тюбик пережил множество трансформаций от металла к пластику. Ну и, в общем-то, если сегодня вечером вы будете чистить зубы, мысленно благодарите доктора Шеффилда, друзья мои. Сегодня еще день основания Третьяковской галереи. Друзья мои, невероятное количество праздников, и о них я буду рассказывать вам на протяжении целого эфира. Ну а пока уступаю место Анасте, Дима Билан, «Эпилог». Ребята поют классно.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность и без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня составит от 18 до 23 градусов тепла. В Барановичах 18-20, в Пинске 20-22 тепла, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
2: Реклама.

0: Publishing.bilb.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой?
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, на настроение.
4: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
5: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.by.
6: Куда собрались?
7: Вам заняться нечем.
8: Зачем эти трудности?
9: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.
10: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
11: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Мне кажется, друзья мои, что для трудоголиков пятница «Самое доброе утро» превращается, знаете ли, в самое-самое-самое доброе утро, потому что люди трудятся, не покладая рук на протяжении целой недели. И, конечно, когда приходит осознание, что пятница, вот она наступила, а завтра выходной, можно выспаться, счастью этих людей нет предела. Сегодня в рубрике «Топ-3 самых», друзья мои, я решила разобраться, а кто они, эти люди-трудоголики, которые порой забывают действительно, что выходные в жизни существуют. Есть такие люди, которые пятница, да? Ну и ладно, ну и пятница. Что здесь такого? Ну, правда, у людей все одинаково абсолютно, потому что, ну, все ровно, спокойно, особо без усилий, поэтому что пятница, что понедельник. Но есть те из нас, которые действительно ждут и дожидаются субботы, долгожданных выходных, и делают это заслуженно. В общем, друзья мои, разбираемся. Сегодня, в общем-то, готова рассказать, по мнению астрологов, кто они, знаки зодиака, для которых успех и признания всегда будут стоять выше романтики. В общем, топ-3 трудоголика, я вам так расскажу. Ну что, львы, вы на первом месте. Живет, чтобы блистать, лев, и львы рождены для победы. Аплодисментов на самом деле уверяют нас астрологи и управляемые солнцем. Они чувствуют себя живыми только тогда, когда добиваются успеха. Работа для львов – это сцена, где можно показать весь свой талант и силу. Лев готов работать сутками, лишь бы доказать, он лучше, но за блеском амбиций часто теряются теплые чувства. Партнерам не хватает внимания, ведь все внимание льва направлено на работу, да, чтобы сделать ее до блеска. Лев не может иначе. Вот. Любовь для него в действиях, в успехе, в желании обеспечить своих близких всем самым-самым лучшим. Поэтому львы заслуженно занимают первое место в списке трудоголиков. Рыбы, а чего вы стали в сторонке? Между прочим, вы тоже, оказывается, да. Рыбы те еще идеалисты, мы же знаем, да, у которых все расписано идеально. Рыбы – это те люди, кто первым приходит в офис и последним его покидает. Их управитель Меркурий делает их внимательными к мелочам, требовательными и педантичными. И, кстати, для рыб, утверждают астрологи, работа – способ держать мир под контролем. Они не терпят хаоса ни на рабочем месте, ни в чувствах. Поэтому романтика для рыб часто остается до потом, когда все будет сделано идеально. И рыбы, кстати, не умеют отдыхать. Но рядом с ними хочется расти и становиться лучше, уверяют астрологи. Козерожки, ну вы тоже же здесь, правда. Рожден для карьеры, уверяют астрологи, козерог. Если есть знак, который воплощает слово трудоголик, это он. Медленно, но уверенно карабкается к вершине, не отвлекаясь на эмоции. Для козерога работа – это не про долг, а путь к самоуважению и независимости. Редко козероги позволяют себе слабость в чувствах, пока не построят прочный профессиональный фундамент. Еще козероги любят, ну, по-своему, через заботу, стабильность и достижение своих собственных целей. Вот такой вот списочек у нас сегодня, друзья, получился. Если вы с ним согласны, либо не согласны, высказывайтесь. Очень жду обратной связи и, конечно, реакции на данную рубрику «Топ-3 самых». 33 код 399-0011. А вот гороскоп на день сегодняшний расскажу совсем скоро. Не разбегайтесь.
0: Наши песни

0: вот и гороскоп.
1: Итак, друзья мои, гороскоп на день сегодняшний, пятница, значит, предположительно, все будет сегодня хорошо. Но у всех ли, друзья мои, и заслуженно ли будет хорошо, будем выяснять прямо сейчас. Итак, друзья мои, пятница пройдет под знаком легкости, спонтанности и приятных мелочей, уверяют нас астрологи, которые неожиданно поднимают настроение. И день этот пятничный, 22 мая, подходит для общения, маленьких радостей и смены привычного сценария. Итак, овны, что ожидает вас? Начнем. Сегодня не все пойдет по графику, овны, и это неожиданно сыграет вам на руку. Иногда лучший сценарий появляется случайно, так что овны, подумайте, какую цель вы давно откладывали на потом. Тельцы, пятница отлично подходит для приятных покупок, но желание порадовать себя сегодня особенно убедительно. Кошелек может не разделять ваш вместе с тем энтузиазм, тельцы. Ну и вложитесь не в вещь сегодня, а в то, что действительно сделает жизнь удобнее в будущем. Близнецы, день принесет много разговоров и новостей. Одна случайная фраза может неожиданно подтолкнуть к важной мысли. И прислушайтесь к идеям сегодня, близнецы, которые сначала покажутся странными. Раки, сегодня полезно перестать тянуть все на себе. Мир прекрасно справится без вашего тотального контроля, раки, хотя бы один вечер. Подумайте, что поможет вам чувствовать себя спокойнее через месяц, а не только сегодня. Львы, что касается вас, но вы сегодня особенно заметны, даже без особых усилий. Люди будут чаще смотреть именно в вашу сторону, так что, львы, используйте внимание окружающих для полезного знакомства и разговоров. Девы, пятница подкинет такой, я бы сказала вам, мелкий хаос, немасштабный, но лучше отнеситесь к нему как к игре. Рекомендуют астрологи. Иногда день просто проверяет скорость вашей адаптации. И не старайтесь сегодня, девы, слишком жестких планов себе настроить. Оставьте место для неожиданностей. Весы, отличный день для встречи и легких разговоров. Не каждая фраза сегодня требует дипломатической точности. Так что подумайте о человеке, весы, с которым стоит поддержать связь долгую. Скорпиончики, утром ситуация может показаться странной или нелогичной, но к вечеру все станет на свои места. Так что не спешите со своими выводами. Стрельцы. День словно создан для маленьких приключений. Даже новый маршрут домой способен неожиданно поднять вам настроение. Козерожки, пятница может принести хорошие новости, связанные с работой или даже материальным вознаграждением. Но главная радость – мысль о выходных без будильника. Так что подумайте, как облегчить себе нагрузку в будущем. Водолейчики, сегодня захочется поменять планы в последний момент. И, честно говоря, это может оказаться лучшим решением дня, водолеи. Так что не бойтесь попробовать непривычные варианты. Рыбы, хороший день, чтобы снизить темп и перестать все объяснять окружающим. Некоторые вещи прекрасно работают без лишних слов. Так что, рыбы, уделите время тому, что помогает вам восстановиться эмоционально. Вот такой гороскоп на сегодня для каждого из нас, друзья. И я желаю, чтобы день был плодотворным, удивительным, прекрасным.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Зачем из дома вышли?
3: Не тратьте время!
4: Зачем эти сложности?
5: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн «Вай-паритет» и платить везде, где нужно. «Паритет-банк». С нами удобно.
6: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
7: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4-го, 5-го и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
8: За покупками в ОМА. Только до 31 мая. Посуда и декор со скидкой до 50%. Бассейн каркасный 305/76 всего за 299 рублей. Двери металлические, скидка до 16%. Успей купить прямо сейчас. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
9: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Радио Брест.

0: сплю и вижу.
1: Это, знаете, зачастую бывает. Сплю и вижу, как я сплю, да? Это особенно касается тех, кто не высыпается в течение целой рабочей недели. И, конечно же, пятницу ждет с долгожданным ощущением счастья и прилива сил. Казалось бы, к окончанию недели сил должно поубавиться. Но с учетом того, что выходные на горизонте, конечно, человек радостно встречает последний рабочий день на неделе. У кого 5 рабочих, 2 выходных, вот именно этот график. И, конечно же, сил-то прибавляется для радости, правда? Друзья мои, вы знаете, на самом деле, для того, чтобы отлично начинать новый день, да, нужно хорошо и отлично высыпаться. Здесь сегодня в рубрике «Сплю и вижу» я хочу вам рассказать о том, что делает наш сон с вами комфортным. Кровать, подушка, да, это не просто мебель, друзья мои, для сна. Предметы с богатой историей, вы знали, и важным влиянием на наше с вами здоровье. Ведь можно проснуться, знаете ли, и целое утро чихать, ходить. А это что означает? Что у человека, возможно, аллергия, и выспался он тоже плохо, и утро начинает неприятно. А все потому, что перьевую подушку надо было поменять. Я вам расскажу. Действительно, кровать-подушки прошли путь от каменных подставок для защиты причесок до современных ортопедических систем. Друзья мои, поэтому делаем выводы, как хорошо, что мы сегодня здесь живем в это время. Первые подушки, кстати, в Древнем Египте, Китае были действительно сделаны из твердых материалов, камня, дерева, бамбука, либо даже фарфора. Да, вы не ослышались. Ребят, из фарфора.

0: Пора. Первые древние предшественники подушек. И главная цель была сохранить сложную прическу во время сна. Чего там выспаться? Какое выспаться? Прическа главное, чтобы до завтра и на следующую неделю сохранилась. Обалдеть. Русское слово, кстати, подушка происходит от сочетания слов «пот» и «ушко». Понимаете ли? Вот. Получилось так. Подушка. Знали это, да? Казалось бы, все на поверхности, но, может быть, кто-то, знаете ли, удивился этой информацией. Кстати, в древности мягкие подушки, набитые пухом или перьями, считались невероятнейшей роскошью. Например, в Древнем Риме перьевые подушки были доступны только знати. Поэтому, друзья мои, хотите себя сегодня ощутить этой самой знатью, либо боярной сударней, пожалуйста, вот вам. Ведь на перьевой подушке проснулись или нет, расскажите. Кстати, дерматологи и сомнологи вместе с тем рекомендуют менять перьевые подушки каждые 1.5-3 года. Вот так. Так что вам на заметку. Мало ли, давным-давно хотели это сделать, возможно, в ближайшие выходные этим полезным для здоровья делом и займетесь, дорогие друзья. Мы летим далее по музыкальному плейлисту, перелетаем в следующий музыкальный час, не теряем друг друга. И помните, друзья мои, куда бы вы ни направлялись, мы звучим для вас. Здесь Юля Майская. Рада каждому.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 8 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. Искусственный интеллект поможет бороться с пробками в Бресте. Накануне на встрече с коллективом «Брест-Энерго» председатель Брестского горосполкома Сергей Лободинский ответил на вопросы о развитии города. Темой встречи стало развитие туризма в Беларуси. Участники встречи задавали вопросы, которые касаются благоустройства областного центра. Один из вопросов касался одного из самых загруженных перекрестков – Московская Пионерская. По словам Сергея Лободинского, регулировать движение на этом участке поможет искусственный интеллект в рамках программы «Умный город». При этом председатель горосполкома добавил, что снизить транспортную нагрузку в целом в Бресте поможет ввод моста на бульваре Шевченко. Брестский горосполком приглашает горожан принять участие в общественных обсуждениях архитектурно-планировочной концепции возведения многоквартирного жилого дома с объектом общественного назначения по улице Минжинского, 24А. Ознакомиться с экспозиционными материалами можно по 1 июня по адресу улица Энгельса, 3, в рабочие дни с 8:30 до 17:30, а также на официальном сайте горосполкома. Презентация архитектурно-планировочной концепции состоится 25 мая.
0: Новости.
1: Проект белорусской партии «Белая Русь. Точка опоры» будет реализован сегодня в агрогородке Муховец. Партийный проект «Точка опоры» – это серия мотивационных сессий для женщин, направленных на создание национальной системы морально-психологической поддержки. Инициатива призвана объединить женщин разных возрастов и профессий для формирования уникального сообщества взаимопомощи, обмена опытом и духовной перезагрузки. В центре каждой сессии – встреча с героиней, чей образ традиционно ассоциируется с успехом и медийностью. Участниц ждет погружение в темы самореализации и психологической устойчивости в условиях современного многозадачного мира. И в завершении новости компаний. Оформляйте кредит от МТ-банка на любые цели проще простого до 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых. Открылась самая уютная оптика на бульваре Космонавтов 116 в Бресте. Назовите промокод «Радио» при заказе очков и получите солнцезащитные очки в подарок. Паноптика – ваш правильный выбор. В честь дня рождения сети «Зика» дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 29 324 66 66. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области 18-23. В Барановичах 18-20, в Пинске 20-22. В Бресте сегодня 21-23 с плюсом.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Этим самым добрым утром каждому из вас хочется мне пожелать прямо сейчас приятного аппетита. 8-10 студийны показывают, и я очень надеюсь, люди дорогие, что вы, знаете ли, подзарядились, понятное дело, очень питательным завтраком для того, чтобы приступить к своей работе в начале этого пятничного приятного солнечного дня, конечно же, полным сил здоровья. Но сегодня, друзья мои, если вы завтракаете, обедаете и ужинаете сушами, тогда ваш день. Ваш день. Это правда ваш день, что я имею в виду. Друзья мои, сегодня 22 мая, день суши и роллов. Как вам такая история? О, сейчас кто-то скажет, о, прям в десяточку, правда? И тут же станет жене звонить, если уже на работу уехал. Жена, заказываю суши на ужин. В смысле, не я заказываю, а ты готовь мне суши на ужин. 22 мая, день суши и роллов. Действительно праздник, который не нуждается в представлении, потому что суши – визитная карточка японской кухни, покорившая весь мир абсолютно без исключения. От Токио до Бреста, от Нью-Йорка до Владивостока, так и есть. Изначально, кстати, суши были способом консервации рыбы. Ее тогда укладывали между слоями риса и оставляли так и ферментировать на месяцы. А вот современные нигири-суши появились в Токио в 1820-х годах благодаря одному повару, который придумал класть свежую рыбу на комочек риса с васаби вместе. С тех пор концепция не изменилась, а вот ассортимент, конечно же, взорвался. Роллы разные тебе. И Филадельфия, и Калифорния. Оба, кстати, придуманные в Штатах. Запеченные роллы. Невероятная вкуснятина, правда? Вегетарианские вариации. Даже десертные суши с фруктами тоже имеют место быть. Если вы еще не решили, что заказать на ужин в пятницу и как вечер пятницы провести, мне кажется, что сегодняшним днем, 22 мая, все понятно, и вопрос с этим делом закрыт, друзья мои. В общем, если с ужином в пятницу вопрос закрыт, то очень желаю, чтобы сегодня ваши очи уже были открыты, активно смотрели на этот прекрасный, красивый мир и включались в режим работы. А пусть она сегодня принесет вам удовольствие, легкость, возможно, интересные встречи и перспективные знакомства. Здесь Юля Майская, и куда бы вы ни направлялись, дорогие люди, звучим для вас.
0: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть в Бресте, Барановичах, Слонине, Финске и других городах Беларуси. Автосеть. За шинами к нам.
2: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть Зика отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с Зика. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: люди о людях.
1: Друзья мои, ну что, в этой рубрике сегодня более подробно расскажу о том, о чем упоминала вчера. Ну что, российская музыкальная группа «Руки вверх» анонсировала первый за 14 лет студийный альбом. Друзья мои, об этом шумят абсолютно все. Альбом выйдет под названием «Врубай на полную», который будет состоять из 15 абсолютно новых, свежих песен, друзья мои. Кстати, релиз нового альбома стартует именно сегодня, 22 мая, и будет выходить сингл каждую пятницу. Такой интересный подход. Об этом рассказал лидер коллектива Сергей Жуков. Он, к слову, очень, знаете ли, трогательно относится к каждой песне, по его же признанию. Мог бы, конечно, выпустить этот альбом уже и очень давно, признается Сергей Жуков, но порой для этого нужно, правда, целых 14 лет, потому как каждая песня в новом альбоме — это вызов для самой группы, признается лидер. Так что 15 новых песен, никаких ремейков абсолютно, и ремиксов тоже. Тоже переделок, ни перепевок, ни дуэтов. Абсолютно новые, новейшие, свежие песни. Кстати, по словам Сергея Жукова, обложка и название нового альбома «Врубай на полную» станет, знаете ли, ну, такой вот ранним предвкушением того, что сделай громче и сделай еще громче, да? Вот альбомы тоже такие были. И уточнил, кстати, Сергей Жуков, что релиз выйдет на кассетах, друзья мои, и на дисках. А еще Жуков обратил внимание, что главной особенностью альбома будет решение выпускать его не сразу, а отдельными синглами. Это такой интересный подход. Каждую пятницу, начиная с дня рождения Сергея Жукова, который отмечает именно сегодня, 22 мая у Сергея Жукова день рождения, поэтому именно с сегодняшнего дня будут выходить новые песни на протяжении целого лета, как раз до концерта в Лужниках, где откроется еще 8 новых песен, друзья мои. Еще солист добавил, что в отличие от других артистов, группа может уже ничего не доказывать и не рваться в чарты, потому что группа «Руки вверх» уже и там так. Так, клип на новый трек «Сияние» уже снят. В нем участвовали свыше 300 человек. Это была увлекательная работа, по признанию Сергея Жукова. Да, группа «Руки вверх». С этой группой у каждого из нас связаны личные, такие теплые воспоминания. Настоящие и искренние, друзья мои. Вот это еще раз доказывает, что музыка настоящая, так, которая создается от сердца, она вне времени.

0: Погода.
1: По информации Брест-Обл гидромета, сегодня на Брещине переменная облачность и без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня составит от 18 до 23 градусов тепла. В Барановичах 18-20, в Пинске 20-22 градуса, в Бресте сегодня 21-23 тепла.
2: Реклама.
3: Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. Автосеть. За шинами к нам.
4: За покупками в ОМА. Только до 31 мая. Посуда и декор со скидкой до 50%. Бассейн каркасный 305 на 76 всего за 299 рублей. Двери металлические, скидка до 16%. Успей купить прямо сейчас. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
5: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
6: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
7: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
6: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
8: Чего так напрягаемся?
9: Зачем тратить столько времени?
10: Зачем куда-то ехать?
11: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
12: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: подробности на priorbank.by.
1: Каменец. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 23 и 24 мая в Каменце.
2: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская облфилармония. Живой звук. МТС 727-95-46.
3: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомакшима.
4: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
5: Телефон рекламной службы 20 35 45.
6: Радио Брест.

0: Народная перекличка.
1: У каждого из вас, дорогие друзья, всем привет! Есть возможность написать нам в нашу рубрику «Народная перекличка». Давайте будем перекликаться прямо сейчас. 8:40 уже, мне кажется, все позавтракали, а может быть и нет. Кто-то взял с собой хидроботу, кто-то обязательно сейчас в это время добирается до работы. Кстати, друзья, если видите в городе Бресте пробки, может быть, они уже как-то, знаете ли, исчезли куда-то, что очень приятно для тех, кто только выезжает из дома. Кстати, у каждого из вас есть возможность не только поучаствовать в народной перекличке, но и стать нашим внештатным дорожным корреспондентом. Сообщайте нам на студийный вайбер, номер которого 33-код 399-0011, информацию о том, что происходит на дорогах. Вот сейчас все говорят, что 24-метровые балки у нас действительно в Бресте перевозят, поэтому нужно быть предусмотрительными, аккуратными, друзья. Если действительно стали свидетелями этого события, заснимите на видео, пришлите к нам на радио Бресте. Мы обязательно тоже у себя на странице разместим, поделимся с остальными. Ну и, конечно, если видите нанесение дорожной разметки, неработающий светофор или чего не хочется желать каждому, ДТП, избегайте, пожалуйста, вот невнимательности на дороге, чтобы не прийти к такому результату. Тоже сообщайте нам об этом. Мы передадим всем остальным посредством радиовещания здесь в прямом эфире, дабы люди объезжали проблемные участки дороги и экономили свое время. А ведь время, как известно, в жизни каждого из нас самое ценное, что может быть, правда? Поэтому экономим время и, безусловно, друзья мои, не экономим его на себе. В преддверии, конечно же, выходных, так или иначе. Ну и давайте будем использовать время для блага по отношению к себе. Народная перекличка. Участвуйте, давайте знакомиться поближе, расширять круг своих не только возможностей, но и знакомств в том числе. 33-код 399-0011. Рассказывайте, где слушаете утреннее шоу «Самое доброе утро». В этой рубрике вы можете передать привет своим родным, близким и коллегам, в том числе с самого утра. А почему бы и нет, поддержать такую классную, радостную атмосферу в начале рабочего дня. И вот здесь зазвенел уже наш студийный вайбер. Я вижу сообщение, которое прилетело. Нужно звук-то отключить, чтобы не пугаться, правда? Так, есть сообщение от Вячеслава. Он пишет: «Всем привет, Павлиновы Сити. Все спокойно, пробок нет. Светит майское солнышко». Ой, да, Вячеслав, спасибо огромное за сообщение. Как всегда, уместное, лаконичное, очень логичное. Ну и то, что майское солнышко светит, это да. Погода сегодня в первом регионе очень даже комфортная для работы, для хороших активных мыслей и самых приятных действий, правда? Так, Владимир, представитель города Бреста, тоже пишет, всем хорошего настроения желает и признается в том, что, да, утро у него началось тоже в нашей компании. Это очень-очень приятно. Так, Крыловскому Олегу привет передает Вячеслав, вместе с тем пользуясь возможностью нашей народной переклички, и это здорово. Берите пример вот с этих классных ребят и действуйте тоже. Народная перекличка для вас, дорогие друзья. Ваши приветы и, конечно, отличное настроение жду на студийный вайбер.
0: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Реклама.
1: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
2: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите «Беседу» плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
3: По 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-332-44-44.
4: Авто выбирай на «Бутик Автобай».
5: Авто продавай на «Бутик Автобай».
4: Авто меняй на «Бутик Автобай».
5: Авто покупай на «Бутик Автобай». Более 3000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте «Бутикавто.бай».
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест.
1: А давайте признаемся честно, ведь нам так или иначе иногда хочется, чтобы помолчал телефон, правда? Чтобы никто тебя не беспокоил, чтобы тебя абсолютно никто не тревожил, правда? Какой-то момент наступает, когда тебе не хочется отвечать на какого-то рода вопросы, самые разные, друзья мои. Но и, друзья мои, вместе с тем хочется иногда прийти, даже не после работы, а в середине рабочего дня, принять ванну, выпить чашечку кофе и так далее, и расслабиться. Но да, мысли о том, что мы расслабимся с вами в окончании рабочей недели, они не покидают нашу голову уже с самого утра. Но, друзья мои, вы знаете, кому-то по полной расслабиться не придется. Не будет такой возможности у вас. Это я к чему? Ну что, отключение горячей воды, да, стартовало уже в нашем городе, друзья мои. Я знаю, что Бориса Маслова, улица Грюнвальдская, с начала этой недели была отключена вода, но уже тепленькая пошла. Это уже, друзья мои, хорошо. А вот с 8 утра все-таки 27 мая до 17.00 29 мая. Вот просто готовьтесь, жители восточной части города Бреста. Там будет отключение горячей воды на четырех кварталах в районах улиц Гордецкого, Гродненская, Янки Купалы, Гаврилова, Орловского, Эстафея Локтионова, Воснецова, Московская, Богданчука, а также на Партизанском проспекте и проспекте Республики. Причина понятна. Испытание тепловых сетей на гидравлические потери, друзья мои. Вот нужно немножко потерпеть для того, чтобы всегда горяченькая шла.

0: Периодически проводились вот такого рода испытания. Так что вот вам информация: с 27 мая отключат у вас там воду, друзья мои. Но вместе с тем, я думаю, что это не испортит ваше настроение. Тем не менее, у всех есть друзья, товарищи, родственники, которым можно прийти, знаете ли, на чаек и где-то там сделать еще полезное свое дело, имея под рукой горячую воду. Вот в такие моменты понимаешь, что важное и что ценное, правда? То, к чему мы привыкаем с вами так или иначе. Друзья мои, всем комфортного утра в нашей компании, компании любимой радиостанции. И каждому из вас я желаю сегодня продуктивной вместе с тем легкой пятницы. Здесь Юля Майская. Привет всем.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 9 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. В Брестской области стартовал третий трудовой семестр. В предстоящем сезоне бойцы студотрядов первого региона внесут свой вклад в развитие ключевых отраслей экономики страны и будут задействованы в реализации масштабных проектов. В частности, ребята поработают на площадках открытого акционерного общества МАЗ и Белорусской железной дороги, в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок», а также на объектах Белорусской молодежной стройки, на базе Кобринского укрепления Брестской крепости и областной молодежной стройки на автомобильном мосту через реку Припять, который свяжет Лунинецкие и Сулинские районы. Студенческие отряды сегодня – это не просто возможность заработать, это школа жизни и профессиональной закалки и истинного патриотизма. Мы гордимся тем, что молодежь Брещины выбирает созидательный труд на благо родной Беларуси. Каждый боец студенческого отряда – это продолжатель традиций созидания, заложенных нашими дедами и прадедами. Отмечают в Брестском областном комитете Белорусского республиканского союза молодежи. В Брестском технопарке проходит масштабный семинар по инфобезопасности в рамках форума цифровых решений. Участники, IT-специалисты крупных компаний и организаций обсуждают современные цифровые угрозы, делятся опытом в этом направлении и озвучивают превентивные меры защиты персональных данных. Практическими кейсами делятся эксперты Касперски, Национального центра защиты персональных данных и компании сотовой связи, а также представители инфраструктуры здравоохранения. Отдельный блок семинара посвящен внедрению прикладного ИИ для роста производительности без лишних инвестиций. Итогом встречи станет выработка грамотной и эффективной стратегии и профилактики в отрасли. На Брещине 65 автомагазинов обслуживают свыше 1400 населенных пунктов, рассказала председатель правления Брестского облпотребсоюза Ольга Ильковец. Система потребительской кооперации региона сегодня включает 34 структурные единицы и насчитывает свыше 8500 кооператоров. Развитие в настоящее время идет по всем направлениям, включая торговлю, собственную переработку, заготовительную деятельность и другие виды работ. Совершенствование материально-технической базы выездной торговли ведется на системной основе. В текущем году будет приобретено еще 14 автомобилей для обслуживания населения.
3: 65 автомагазинов обслуживают более 50 тысяч жителей Брестской области. И хотелось бы, конечно, здесь отметить, что мы обслуживаем каждую деревню, каждый населенный пункт, независимо от количества проживающих. 753 населенных пункта в нашей области, в которых проживает до 30 человек. Из них 43 населенных пунктов – это деревни, в которых проживает один человек, и еще 110 населенных пунктов – это там, где проживает от 2 до 5 человек. То есть каждый житель нашей Брещины не остается без внимания потребкооперации. Благодаря указу президента Республики Беларусь номер 309 о поддержке потребительской кооперации мы уже в 2024 и в 2025 годах приобрели 14 современных автомагазинов. И в текущем году мы еще приобретем 13 автомагазинов по указу 309 и один мы приобретем за счет собственных средств. И 4 автомагазина мы увеличим еще к концу года количество обслуживаемых маршрутов.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. Комитетом госконтроля Брестской области сегодня будет организовано проведение горячей линии по вопросам наличия широкого ассортимента товаров в розничной торговой сети. В ходе горячей линии можно будет сообщить об имеющихся недостатках и проблемных вопросах по качеству реализуемых товаров, в том числе плодоовощной продукции, достаточному обеспечению и равноправной представленности импортных и белорусских товаров, иных аспектах, касающихся насыщения объектов торговли. Обращения будут приниматься с 10 до 17, перерыв с 13 до 14 часов по телефону 8016-2-21-18-23. В молодежном патриотическом центре на базе Брестской крепости проходит вторая смена. Как заявлялось ранее, центр пользуется популярностью как у белорусских детей, так и за рубежом. На оздоровление сюда приезжают ребята из разных уголков Брестской области. Подготовили для ребят много разных активностей, физические упражнения, занятия на специализированных тренажерах, просветительские мероприятия и многое другое, рассказала директор центра Ольга Бурак. Для воспитанников центра организовано пятиразовое питание. Места на следующие смены еще есть. В Барановичах сегодня пройдет масштабное торжество в честь 155-летия города. 22 и 23 мая здесь пройдет праздник города «Барановичская весна». Горосполком опубликовал программу праздника. Так, сегодня возле Ледового дворца с 12 до 20 часов будет работать универсальная выставка достижений «Барановичи промышленные». На площадке у главного входа во дворец разместятся интерактивные молодежные площадки. Торжественная церемония открытия праздника «Город счастливых людей» начнется на главной сцене 18 часов. Продолжением станет концертная программа «Танцуй и пой, любимый город». В 23 часа фейерверк на озере Светиловское. В субботу на улице Жукова пройдет праздничный спортивный забег «Пульс моего города». У Ледового дворца будет открыто интерактивное пространство «Барановичи. Территория мужества» от войсковой части 7404. На главной сцене состоится вальс выпускников 2026. На территории Брестской области менее чем за три года открыто и успешно функционируют 20 ведомственных военно-патриотических клубов, в которых состоят 598 учащихся. Обучение в клубах осуществляется на двух уровнях. Базовый осваивают учащиеся в возрасте 12-14 лет. На повышенный зачисляются ребята 15-17 лет, успешно освоившие предыдущий. В образовательную программу, помимо прочего, включены такие дисциплины, как топографическая и строевая, медицинская и огневая, юридическая и психологическая подготовки. Воспитанники в обязательном порядке принимают участие в военно-спортивных и интеллектуальных играх, соревнованиях, экскурсиях, походах, показательных выступлениях, сборах, выставках, а еще вносят вклад в поддержание в надлежащем состоянии мемориалов и памятников воинской славы, оказывают шефскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны и труда. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды и новости компаний. Битва за золото в столице гандбола. Мешков-Брест на пути к 17-му чемпионству. В соперниках Минский СКА. Финальная серия чемпионата Беларуси стартует в Виктории 24 мая. Начало матча в 16 часов. Будет много борьбы, ярких эмоций и заброшенных мячей. Ждем всех на арене. Новинка 2026 года от туроператора «Интерсити». С 29 мая стартуют прямые чартерные рейсы из Бреста на Средиземное море Египта Эль-Аламейн. Отдых на Лазурном побережье для всей семьи от 3370 белорусских рублей на человека. Подробнее по телефону 8044-501-9191, «Интерсити Бай» и в агентствах вашего доверия. Оформляйте кредит от МТ-банка на любые цели, проще простого, до 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых. Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на gold-dream.by и по телефону 29-232-44-44. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области 18-23. В Барановичах 18-20, в Пинске 20-22. В Бресте сегодня 21-23 с плюсом.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Самое доброе утро, 9.13, студийные часы показывают, друзья мои. Я очень надеюсь, что действительно мы продолжаем проводить это время вместе. И всем нам с вами хорошо, это невероятно здорово. Ну что, кто там считает дни до лета? Сколько осталось? Признавайте, уже планируете, да, что будете делать летом? Может быть, есть кто-то из вас, кто не берет отпуск летом принципиально, потому что желает насладиться рабочим процессом именно в летний период. Ну, кто-то скажет, разве есть такие? Разве могут быть такие? Могут быть, но в большинстве из нас, конечно же, предпочитают уходить в отпуск именно в летний период для того, чтобы насладиться красотами земли белорусской, а может быть, поехать куда-то в иные города и страны для того, чтобы посмотреть достопримечательности. И если, кстати, у вас стартует отпуск с сегодняшнего дня, и вы думаете, куда бы вот прям с сегодняшнего дня стартануть, друзья мои, я вам подскажу. Ну, кто видел, кто не видел, ну, это нужно посмотреть. Сегодня, между прочим, 22 мая отмечается день основания Третьяковской галереи. Друзья мои, вам прямиком туда, почему бы и нет. 22 мая, 1856 год, московский купец и меценат Павел Михайлович Третьяков тогда купил две первые картины для своей коллекции «Искушение». Да, и стычку с финляндскими контрабандистами, так назывались картины. Эта дата, между прочим, считается днем основания действительно Третьяковской галереи. Да, одно из крупнейших музеев русского искусства в мире, и о ней знают абсолютно все без исключения. Сегодня, кстати, в собрании Третьяковки более 200 тысяч произведений, друзья мои, только вдумайтесь, от древнерусских икон до авангарда 20 века. «Утро в сосновом лесу» Шишкина, правда? Это же классика. «Богатыри» Васнецова, «Девочка с персиками», в конце концов, Серова. Все это там, в Третьяковке, да. Третьяков, кстати, задумал создать тогда национальную галерею, доступную каждому, и в 1892 году передал коллекцию городу Москве. Бесплатно, абсолютно безвозмездно. 170 лет спустя его мечта живет, миллионы людей ежегодно приходят в Третьяковку, чтобы увидеть то, что начиналось с двух картин в этот майский день, друзья мои. Поэтому выбирайте для себя пути исследования, ваш отпускной период такие, чтобы насладиться искусством, знать историю, возможно, открывать для себя какие-то новые грани в искусстве, почему бы и нет. И ни в коем случае, друзья мои, шагов назад никаких делать не стоит. Смотрите только вперед, идите только вперед, и пусть обязательно у вас все получается. Ну а мы вас поддержим классными треками, безусловно, друзья мои. Пусть день будет удачным каждому из вас. Привет от меня, Юля Майская, здесь до 11 утра вместе с вами.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Самое доброе, привычное утро, дорогие друзья. Привычное, но потому что, так или иначе, я уж не знаю, как вы, а вижу гораздо больше улыбчивых и счастливых людей именно в пятницу ранним утром. Просто мы какие-то в пятницу другие, согласитесь. Но не замечали раньше? Ну, тогда возьмите, оглянитесь, посмотрите на своих коллег сейчас. С каким усилием они работают, с какой скоростью. Тут уговаривал их, ну, давайте как-то расторопней, что ли, давайте как-то, ну, вот поактивней. И не было такой активности в середине рабочей недели. А тут пятница, и все давай, быстрей, быстрей. Итог-то один. Все просто торопятся. К теплым, классным выходным. Действительно, синоптики обещают нам теплые погодные условия, выходные дни, друзья мои. И очень я надеюсь, что какая-нибудь нехорошая привычка пагубная, ну, заставит пойти на смарку ваши выходные дни. Ведь так долго вы их ждали, и заслуженно действительно нужно их провести. А сколько нужно времени? Задумывались когда-нибудь, чтобы изменить привычку? Ну, сейчас вы скажете, 21 день, 21 день. Но на самом деле, друзья мои, 21 день – это миф, да, который разоблачила наука давным-давно. 21 день, когда вот привыкаешь в течение, это действительно какой-то вредный совершенно совет. Думают ученые, пришли к такому выводу, потому что каждый из нас наверняка слышал, чтобы привычка закрепилась, нужно 21 день. Да, это взяли из книги, кстати, пластического хирурга одного, Максула Мальцева, да, который заметил, что пациентам нужно около 3 недель, чтобы привыкнуть к новому лицу. Никакого отношения к нашей с вами привычке, к сладкому, это не имеет. Ну, вот такое разочарование. Да, ученые из Лондона провели эксперимент, друзья мои, ну и пришли к выводу, что совсем это не влияет на наши с вами привычки относительно «начну я завтракать, привыкну в течение 21 дня», да? Вот этот вот дедлайн какой-то непонятный. Но, в общем, забудьте про цифру 21, друзья. Отслеживайте прогресс в процентах выполнения своих задач и так далее, и так далее. Особенно, если вот эта привычка касается питания. Сегодня я не съел там печенье, молодец, на 1%. Через 66 таких молодцов привычка станет автоматической, я вам скажу. И не корить себя за срывы на что-то сладенькое, друзья мои. Потому что сладенькое, то, что производят наши белорусы, это всегда вкусненько, да, полезненько, друзья мои, если только это все употреблять в меру. Чего наши стоят одни глазированные сырочки, правда? Когда приезжают туристы к нам и гости, города, они же все. Вот кофеек и обязательно глазированный сырочек белорусский. Это всегда очень вкусно, друзья мои. Но самое главное, не переедать. Тогда и фигура будет в норме, правда? И не будет хотеться сорваться на сладенькое. Друзья мои, я вам лучше советую сорваться, знаете куда? На гандбол, да, который у нас состоится совсем скоро. В воскресенье 24 мая во Дворце спорта «Виктория» будут играть наши ребята. Мешков Брест и СКА Минск, Суперлига Беларуси. Разыграем билеты на их матч после прогноза погоды. Дождитесь.
0: Наши песни.

0: Погода.
1: По информации пресс-службы «Гидромета», сегодня на Бреще непременная облачность и без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. А вот температура воздуха по области нам сегодня синоптики обещают от 18 до 23 градусов тепла. В Барановичах 18-20, в Пинске 20-22 градуса, в Бресте сегодня 21-23 со знаком «плюс».
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Радио Брест.

0: Совершенно легкий такой непринужденный трек от Марии Краймбрери «Танцуй как суперзвезда». Но уверена, что кто-то из вас обязательно на ближайших выходных будет танцевать как суперзвезды, доказывая себе на деле, что кто хорошо работает, тот хорошо и отдыхает. А я с вами полностью согласна в этом вопросе, дорогие люди. И, конечно же, в этом деле вас поддержу. Но до окончания рабочего дня еще приличное количество времени. Старт его этой рабочей пятницы только положен. И если вы двигаетесь навстречу новому, рабочему, классному, счастливому, солнечному дню в нашей компании, в компании самой позитивной радиостанции страны «Радио Брест», тогда у каждого из вас есть возможность сегодня назваться победителем. А все почему? Да потому что, друзья мои, сегодня пятница, а буквально через пару дней, 24 мая, в воскресенье, состоится невероятно крутейший матч гандбольный. Суперлига Беларуси 25-26, Мешков Брест, СКА Минск сойдутся в невероятно крутейшем профессиональном поединке. Эту игру можно смотреть бесконечно. Если вы думали, что вы не умеете болеть, либо вы не эмоциональный человек и, например, не увлекаетесь гандболом, тогда вы просто не ходили на гандбол, друзья мои. Пришло время что-то изменить и обязательно появиться там. Да, Дворец спорта «Виктория», улица Ленинградская, 4 у нас в городе Бресте, 24 мая, 16:00. Суперлига Беларуси. Беларуси, Мешков, Брест, Каминск встретятся на арене, дабы показать свои крутейшие навыки. Как играют брестские наши зубры, я уже, конечно же, видела. Друзья мои, советую вам сходить. Сегодня у кого-то из вас есть возможность забрать у меня два пригласительных билета в одни руки, чтобы вы нашли себе компанию, сходили и провели воскресный день под эгидой «Спорт в вашей жизни» или «Я люблю гандбол». Такое тоже может быть. А посему мне нужно ответить на мой вопрос. Кто правильно даст мне ответ на мой вопрос, пришлет его первым на студийный Viber 33 код 3990011, тот и станет победителем, дорогие друзья. В общем, всех вас к игре приглашаю, потому что вопрос у меня для вас сегодня очень легкий. Расскажите мне, пожалуйста, в каком году у наших брестских мешковцев появился свой собственный дом, дворец спорта «Виктория». Назовите мне год. Да, в каком году у наших мешковцев, гандболистов, появился свой дом, дворец спорта «Виктория». Год нужен, это 4 цифры. Жду правильные ответы на студийный чат Вайбера. 33 код 3990011. Всем удачи! Итоги розыгрыша подведем совсем скоро.
1: Радио Брест. Not

0: радио. Брест.
1: Ну что, друзья, дождались немного, правда? Есть такой момент. А что? Говорят, ожидание это самое приятное, правда? Поэтому я очень надеюсь, что пока вы ожидали подведения итогов нашего розыгрыша, вы испытывали самые приятные ожидания. А что, сегодня пятница, невероятно солнечная погода. Вот просто все эмоции можно сегодня перебрать вот такие хорошие, дабы приклеить их к себе в начале трудового дня и нести до его окончания. Итак, друзья мои, ну что, у нас состоится невероятно крутейшее спортивное событие в городе Бресте уже на этой неделе. В ее окончании. В воскресный день, 24 мая в 16:00 в Дворце спорта «Виктория», Ленинградская 4, состоится Суперлига Беларуси. Мешков, Брест и СКА-Минск сойдутся в невероятной игре, друзья мои. Если вы не знаете, что такое гандбол, если вы думаете, что вы не болельщик за гандбольный клуб «Мешков», вы просто не были на гандболе. Вот сегодня можно было исправить эту ситуацию. Сегодня я искала победителя, которому буду вручать два пригласительных билета в одни руки. И вы знаете что? Я его на самом деле нашла. Сегодня у меня вопрос к вам, дорогие люди, был следующий. А в каком году у мешковцев появился свой дом, дворец спорта «Виктория»? Совершенно простой вопрос. А чего у людей грузить в пятницу? Незачем. Вот так простой ответ, правильный ответ. В 2006 году, это правильный ответ, мне прислал Вячеслав. И я вас поздравляю, Вячеслав. Вы сегодня мой фаворит, мой победитель. Поэтому все подробности о том, как сможете забрать билет, я вам совсем скоро напишу, друзья мои. Ну и говорю вам, всем спасибо за участие. Если в этой игре не повезло, пусть повезет сегодня где-то в другом месте, в другом аспекте жизненном, чтобы вам было очень хорошо. Ну а мы прерываемся на погоду, обязательно новости в начале часа, и совсем скоро вернемся в студию. У нас состоится с 10 до 11 полезный разговор с удивительным, уникальным человеком, красивой белорусской женщиной. Дождитесь!

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 10 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. Глава государства Александр Лукашенко подписал указ номер 168 об учреждении нагрудного знака Управления делами президента Республики Беларусь. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Документом утверждены положения о нагрудном знаке, его изображение и описание. Нагрудный знак представляет собой золотую звезду с 8 лучами, в центре которой круглое основание зеленого цвета, обрамленная золотыми дубовыми листьями и надписью «Керауництво с правами президента Республики Беларусь». На круглом основании вертикально располагается серебряный ключ, поверх которого наложен красный щит с золотой каймой и государственным гербом. Будет непросто, но результат того стоит. Председатель Барановичского горосполкома Максим Антонюк рассказал о реконструкции роддома. Запланирована глобальная перестройка существующего здания. Да, потребуется временный переезд в женскую консультацию, но в результате мы получим очень современный роддом. Палаты со всеми удобствами, совершенно другой уровень оборудования, отметил Максим Антонюк. Напомним, что сегодня Барановичи отмечают свое 155-летие.
0: Новости.
1: В Жабинковском районе подтвердили готовность техники к кормозаготовке. В сельскохозяйственных организациях Жабинковского района специалистами Управления по сельскому хозяйству и продовольствию проведен комиссионный смотр технической готовности звеньев по заготовке кормов. Всего в компании по уборке трав в районе задействовано 20 единиц кормоуборочной техники, 28 косилок, а также необходимое количество граблей и пресс-подборщиков. Все 8 хозяйств района подтвердили 100% техническую готовность. Звенья по заготовке кормов укомплектованы механизаторами. Техника находится в исправном состоянии. Православные верующие сегодня чтят память Николая Чудотворца. Святой считается самым любимым и почитаемым в народном календаре. Николая называют своим заступником и считают, что он быстрее всех святых доносит до Господа просьбы верующих. Как правило, на иконах святителя Николая изображают в виде седовласого мужчины с бородой. В Беларуси есть несколько десятков никольских храмов, при этом 2 из них в Бресте. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Года.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области 18-23. В Барановичах 18-20, в Пинске 20-22. В Бресте сегодня 21-23 с плюсом.

0: Полезный разговор.
1: Всем здравствуйте, в студии Юля Майская. Я анонсировала сегодня появление в студии прямого эфира невероятно красивого, талантливого человека, белорусскую женщину, гордость Брестской области. Ну, сейчас все поэтапно, сами все поймете, уважаемые люди. Итак, Брестская земля всегда славилась героями, согласитесь, у героини моей сегодняшней программы нет мундира, но есть указка, глобус и огромное сердце, а еще большие красивые добрые глаза. А еще уверенность в том, что за школьной партой рождаются великие географы, но чтобы это случилось, нужен не только талант ученика, а еще и тот, кто встанет за спиной и скажет «Смотри дальше, чем я». Была такая цитата. Как заинтересовать учеников с разной мотивацией, от тех, кто живет картами, до тех, кому предмет не близок? Что вдохновляет успешного педагога, который сделал своего ученика лучшим юным белорусским географом мира? И хватает ли времени вне работы на путешествие всей семьей? Гость в студии сегодня Юлия Викторовна Богдасарова, учитель географии гимназии номер 2 города Бреста, человек года Брещины в области образования по итогам работы за 2025 год. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Юлия.
1: Очень приятно видеть вас сегодня в студии. Я говорила уже это и за кадром, за микрофоном, и это так. Ну что, поговорим сегодня с пользой, потому что действительно значимость ваша не переоценена ни в коем случае. Насколько я успела понять, вы достаточно скромный человек, но очень хотелось бы, чтобы в нашей программе вы сегодня раскрылись. Юлия Викторовна, спасибо за возможность действительно гордиться вашими воспитанниками и Николаем Исиюком в том числе, который стал лучшим юным географом мира среди сверстников, добиться такого совместного результата. Помогла не иначе, как любовь к детям и педагогике. Расскажите о том, как вы пришли в профессию.
2: Да, вы действительно правы. Именно любовь к детям, а еще и география и биология привели меня в эту профессию, в которой я нахожусь уже более 20 лет. Мы все в детстве себя кем-то представляем. Я представляла себя учителем географии, как захожу в класс и провожу уроки. Поэтому, когда пришло время определяться с будущей профессией, у меня больших затруднений не было. Я поступила и окончила наш Брестский государственный университет имени Александра Сергеевича Пушкина. Свой трудовой путь сначала начинала в средней школе номер 29, а с 2014 года работаю в гимназии номер 2 города Бреста.
1: Ну, я вам скажу, что это одно из элитных учебных заведений в нашем городе, и все это знают без исключения. А сейчас период такой начинается, выпускные, определение жизненного пути у выпускников, ваше время – тогда, когда вы были выпускницей, возможно, родители повлияли на ваш выбор определения жизненного пути?
2: Можно так сказать. Первую любовь к географии мне привил мой отец. Поскольку вот я помню, насколько интересно он рассказывал о природе, о тех процессах, которые в природе происходят. Он меня удивлял знанием всех стран, столиц, глав государств. Вот поэтому, наверное, поэтому я выбрала географию и биологию.
1: Юлия Викторовна, сейчас за вашими плечами годы уроков, исследовательских проектов и сотни разговоров с учениками о том, что мир всегда глубже и интереснее первых впечатлений. Как вам удается превращать ту самую сухую информацию в интересный урок для современных детей, где перенасыщение информации имеет место быть?
2: Ну, в первую очередь, самим ребятам должно быть интересно. Для этого нужно вовлечь их в процесс, чтобы они не были пассивными слушателями. Для этого, например, вот когда я провожу урок «Минералы и горные породы» или «Полезные ископаемые», я на урок прихожу с небольшим сундучком, в котором находится та самая коллекция. Сразу еще, да, не начался урок, детей уже интересует, что же там? Им интересно, они активизируются, понятно, к началу урока, внимательно слушают, сидят. Потом им очень интересно это потрогать все, пощупать, понюхать. Им очень интересно, как пахнет наша белорусская нефть. Вот, как один из примеров. Если мы говорим о вулканах, землетрясениях, цунами, мы обязательно смотрим видео этих процессов. Сейчас технологии – наши главные помощники. Мы очень много виртуально путешествуем, посещаем виртуально материки, различные страны, различные уголки нашей красивой планеты. Вот, они перенимают этот опыт и уже на следующие уроки приносят свои коллекции горных пород, показывают, где они были, какие-то вещи интересные с разных стран. Вот такие уроки они и проходят интересно.
1: Это невероятно, потому что, слушая сейчас вас, находясь в студии прямого эфира радио Бреста в наушниках, я почему-то мысленно перенеслась на ваш урок, и вы знаете, мне захотелось там задержаться. Я уверена, что у наших радиослушателей тоже появился такой интерес оказаться действительно на уроке географии у Юлии Викторовны Богдасаровой. Как интересно вы рассказываете. Мы прервемся ненадолго на музыкальную композицию, блок рекламы и вернемся в студию совсем скоро. Дождитесь и не переключайтесь.
0: Полезный разговор.

0: Реклама. Приходом малыша в этот мир, он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го. Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Слушай наших.

0: Полезный разговор.
1: Сегодня полезный разговор у нас проходит с Юлией Викторовной Богдасаровой, невероятно красивой белорусской женщиной и человеком года Брещины в области образования по итогам за 2025 год. Я с такой гордостью, вы заметили, Юлия Викторовна, об этом говорю. Правда, потому что понимаю, сколько пришлось прикладывать усилий действительно, чтобы соответствовать человеку года Брещины в области образования. Ну а как вы отреагировали на столь почетное звание? И что лично для вас означает этот титул?
2: Ну, конечно, мне очень приятно. Мною гордится моя семья, мои родители, друзья, коллеги. Все видели, смотрели телевидение, читали, звонили, поздравляли. Для меня лично это большая честь и еще больше ответственность, потому что звание «Человек года Брещины» — это не просто награда. Это высшая степень профессионального признания, признание роли учителя в нашем обществе, символ того, что наш труд, который порой кажется незаметным, его видят и ценят. Поэтому это очень-очень достойно, приятно и мотивирует на дальнейшую работу.
1: Мотивирует на дальнейшие победы, я бы сказала.
2: На дальнейшие победы. Да.
1: Вы как-то сказали, Юлия Викторовна, что успех и как раз-таки победы ваших учеников – это результат целенаправленной педагогической системы гимназии, в том числе при следующих составляющих – это методика, поддержка и вера в учащегося, что очень важно. А планируете ли вы лично внедрять новые проекты в гимназии после получения звания «Человека года Брещины», либо, может быть, методики какие-то?
2: Я хочу продолжать учить детей, готовить их к олимпиадам, конкурсам, научно-практическим конференциям, продолжать влюблять их в географию, потому что география – это не только интересный, но и важный предмет. Многие думают, что география – это только что, где находится, это карта, но это не совсем так. География, она развивает пространственное логическое мышление. Она способствует экологическому воспитанию, воспитанию патриотизма. Она учит выстраивать причинно-логические взаимосвязи, то есть учит тому, что наша Земля – это единая система, в которой все взаимосвязано. Поэтому на своих уроках я часто говорю, мы даем ответы на вопрос «почему?». Почему дует ветер, почему образуются облака, но не из всех облаков выпадают осадки? Что будет, если, там, допустим, исчезнет хотя бы на 5 минут атмосфера, чтобы дети понимали важность этой оболочки, ну и других процессов, которые происходят?
1: Когда мы видим, что талантливая молодежь становится обладателями премии специального фонда, коими являются ваши четверо учеников, тогда мы понимаем, что вы на своих уроках ищете правильные ответы на вопросы «почему?». Вот победа Николая – яркий пример того, как система образования нашей страны может вывести юные таланты на мировой уровень. Это правда. Это высокая степень профессионализма и времени, проведенного на рабочем месте изо дня в день. Как удается Юлия Викторовна совмещать карьеру талантливого и успешного педагога со статусом заботливой жены и мамы?
2: Наверное, удается благодаря тому, что мы все трудности преодолеваем вместе. Мы стараемся помогать друг другу, поддерживать друг другу. Ну и, в принципе, дети уже достаточно взрослые, и они понимают это. Но если кому-то из членов семьи нужна моя помощь, я откладываю все свои дела, и на первое место выходит семья.
1: Мы за эфиром поговорили, вы мама двоих детей, у вас дочери, я бы никогда не поверила, 22 года, вы при этом безумно молоды выглядите, вот что значит наша белорусская женщина, которая живет при поддержке семьи и занимается любимым делом. И ваш сын, подросток, 15 лет, кто из ваших детей, вот, возможно, увлекается географией?
2: Дочь пошла по нашим стопам. Она учится в Брестском государственном университете имени Александра Сергеевича Пушкина на специальности биология, биологично-научно-педагогическая специальность. Сын, в принципе, ему очень интересна география. Он пробовал себя в географии, участвовал в олимпиадах. В младших классах были даже победы на районном этапе. Но потом как-то немножко это поутихло. Больше увлекается математика ему дается хорошо, занимается английским, ушел в спорт. Вот папа был для него примером. Папа каждый день делает зарядку, он это видел. И в этом году подошел к нему и говорит: папа, давай ходить с тобой в тренажерный зал. Вот поэтому как-то уходит потихонечку в спорт.
1: То есть вы из тех мам, которые не будут настаивать на выборе профессии, которая когда-то ответила вам «да» и в которой вы успешны?
2: Да, получается так.
1: Вот так робко и скромно ответили мне вы. И хочу вас поблагодарить вот за искренность в ваших глазах и в ваших ответах, которые я услышала. Мы прервемся, опять-таки, ненадолго. У нас совсем скоро прогноз погоды. Поговорим тоже об этом, актуально. Ну и вернемся в студию совсем скоро.
0: Полезный разговор.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность и без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. А вот температура воздуха по области нам сегодня синоптики обещают от 18 до 23 тепла. В Барановичах 18-20, в Пинске 20-22 градуса. В Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
2: Реклама.
3: Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
4: Каменец. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж.
5: 23 и 24 мая в Каменце.
6: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская область филармония. Живой звук. МТС 727-95-46.
7: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
8: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
9: Мечтаете расширить бизнес, модернизировать производство, открыть новое направление? Белинвестбанк дает возможность воплотить ваши идеи в жизнь. Кредиты на инвестиционные цели – это срок до 84 месяцев. Индивидуальные условия, специальные программы для экологических проектов и особая привлекательная процентная ставка для новых клиентов. Успейте воспользоваться уникальным предложением. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к цели.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Полезный разговор.
1: Сегодня с пользой из студии прямого эфира мы общаемся с Юлией Викторовной Богдасаровой, учителем географии гимназии номер 2 города Бреста, человеком года Брещины в области образования по итогам работы за 2025 год. Итак, Юлия Викторовна, многие современные родители, давайте будем откровенны, зачем думают о том, что зачем в 21 веке действительно мучить детей топографией или измерять температуру воды в местной реке? Сегодня, правда, любой школьник достает телефон и видит любой уголок мира на Google Mars, что, должны не только педагоги все же детям, но и мы, родители, своим же детям, чтобы вырастить грамотного, трудолюбивого, успешного белоруса.
2: С детьми нужно разговаривать, нужно им объяснять, показывать на собственном примере, хоть это иногда и имеет какой-то отсроченный эффект. Нужно показывать красоту нашей страны, нужно показывать уважение к людям разных профессий, вести самим здоровый образ жизни. Ну а по поводу «зачем учить топографии», я бы сказала, во-первых, при часе в неделю, в основном география практически во всех классах, это один час в неделю, особенно их и не замучаешь, но вообще это очень важно для того, чтобы дети понимали принципы устройства мира. Ребята, которые они в скором времени станут взрослыми, чтобы их нельзя было обмануть, чтобы какие-то вещи они не воспринимали как чудо. Я особенно в 11 классе, на первом уроке, когда начинается год, мы целый год учим глобальные проблемы человечества. И я им рассказываю одну историю, как один профессор пришел к своим студентам на лекцию и сказал такие слова, что все, что мы будем в течение года изучать, возможно, вам никоим образом не понадобится. Но зато после этого вы сможете отличать правду от вымысла и понять, кто несет там полную чушь. Поэтому вот что-то в этом есть.
1: Юлия Викторовна, чтобы подготовить чемпиона мира по географии, я предполагаю, что надо отдать этому событию уйму не только времени рабочего, а еще и личного. Как на это смотрела и реагировала ваша семья?
2: Но здесь я хочу сделать одну небольшую ремарку. Чтобы подготовить чемпиона мирового уровня, это здесь один в поле не воин. Это на самом деле системная работа, работа в команде, где сошлись несколько важных составляющих. Это и особая среда гимназии, где созданы все условия для развития детей. Поддержка руководством школы всех наших начинаний. Это безусловная поддержка самих родителей ребенка, его стремлений, его желаний. Но, безусловно, роль учителя, как наставника-стратега, увидеть это и начать развивать, работать с ребенком. И не только моя роль как учителя географии, но и роль других учителей, учителя английского языка, потому что все международные олимпиады проходят на английском языке. Это учителей математики, физики, биологии, химии. Все эти знания, они пригодились на олимпиаде для победы. Если говорить уже о мировом уровне, то это роль вузовского сообщества, поддержка преподавателей университетов. Ну вот и здесь свою лепту внесла и моя семья. У меня муж преподаватель, работает в университете.
1: А преподает какую дисциплину?
2: Преподает геологию. Поэтому всячески меня поддерживал, содействовал всему нашей работе, оказывал консультации, да, далеко не надо было уходить. Его коллеги организовывали работу на базе кабинета геологии, в частности, это сказалось на победе, Коля стал еще серебряным призером на Олимпиаде по наукам о земле в Китае. Поэтому здесь вот все вот это в комплексах. Получился у нас хороший тандем. И семья вот совершенно здесь, наоборот, выступила как такой помощник.
1: Это результат, действительно, теперь я по вашему ответу понимаю. Помощи и коллег, помощи и семьи, и результат самого ребенка, который трудился, не покладая рук, как вы сказали, с 5 класса, начиная вы усердно.
2: Да, это, пожалуй, я бы сказала, самое важное, его ежедневный кропотливый труд, его стремление, желание работать.
1: Мы продолжим наш полезный разговор совсем скоро. Не переключайтесь, уважаемые радиослушатели. Прервемся на музыкальной композиции.
0: Полезный разговор. Знай наших.

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Зачем из дома вышли?
3: Не тратьте время!
4: Зачем эти сложности?
5: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн Вай-Паритет и платить везде, где нужно. Паритет Банк. С нами удобно.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
6: Радио Брест.

0: Полезный разговор.
1: Сегодня действительно разговор был полезным. Он продолжается. Юлия Викторовна Богдасарова сегодня в студии прямого эфира. Невероятной красоты белорусская женщина. Человек года Брещины в области образования по итогам работы за 2025 год. Вероятно, вашей семье, Юлия Викторовна, я так подумала, с вами интересно невероятно путешествовать. Ведь вы много знаете. Хватает ли современной успешной белорусской женщине в вашем лице времени на личные увлечения и совместные путешествия с вашей семьей?
2: Да, действительно, мы очень любим путешествовать. Несколько лет назад мы совершили очень увлекательное двухнедельное путешествие по нашей прекрасной стране. Нам было важно показать детям всю красоту нашей страны, природу, историю, культуру. Нас очень удивили замки и усадьбы. Невероятно красивая усадьба Агинского в Гродненской области, Сморгонский район.

0: сочетаем приятное с полезным.
1: Это невероятный, правда, результат. Вот что значит, когда мама географ, человек, который любит дело своей жизни. Потрясающе. Ну и папа в том числе. Да. А какая, Юлия Викторовна, на ваш взгляд, самая большая сложность в профессии педагога? Ведь профессия непростая. Кажется, всем все понятно, всем все давно уже ясно, но вместе с тем. И чему важно сегодня научить современных детей?
0: Ну, сейчас это, наверное, я бы сказала, что там большие потоки информации, большие объемы информации. И отсюда, следовательно, я считаю главным научить детей ориентироваться в этом большом потоке, научить детей учиться, потому что в будущем они будут сталкиваться с проблемами, которых нет сейчас. И решить эти проблемы сможет только тот человек, который научил учиться, который не боится спрашивать, задавать вопросы, не боится ошибаться и делать выводы.
1: А что для вас тогда важнее в школьном образовании? Глубокие вот специальные навыки или все-таки широкий кругозор?
0: Ну, в первую очередь, наверное, все-таки широкий кругозор. Дети должны попробовать себя в разных сферах, узнавать все новое, интересоваться, быть исследователями, получать определенные базовые знания. А уже потом, когда они выберут то направление, которое им интересно, в старшей школе, в университете, они уже получат те специальные навыки в рамках того направления и той профессии, которую они выбрали.
1: Уделили мы сегодня много времени и разговора о нашему подрастающему поколению, вашим ученикам нынешним, будущим, возможно. А вот что же вы бы посоветовали молодым учителям, которые только начинают свой профессиональный путь в педагогике?
0: Молодым учителям я бы посоветовала любить детей и свой предмет. И тогда обязательно и дисциплина на уроках, и результаты, они обязательно будут.
1: В окончании программы, Юлия Викторовна, для вас короткий блиц-опрос. Готовы?
0: Готова.
1: Так, какая фраза ваших учеников делает вас счастливой?
0: Урок был интересным. Или я узнал что-то очень интересное, меня что-то удивило.
1: Ваш девиз по жизни?
0: Возможно, все. На невозможное требуется просто больше времени.
1: Ваши увлечения?
0: Путешествия, прогулки и создание коротких видеороликов по итогам моих путешествий.
1: То есть монтировать, снимать, да. Это то, что вы любите, да. Умеете. Отлично. И, наверное, ваши ученики вами гордятся. Не советуются ли с вами в этих вопросах?
0: Мы вместе создаем.
1: Это здорово. Ну и ваше фирменное кулинарное блюдо, расскажите, какое?
0: Драники с мясом.
1: Да. Любимое место для отдыха в Бресте?
0: Это набережная и парк воинов-интернационалистов.
1: Почему два этих места?
0: Один возле дома, мы очень часто любим гулять с мужем по парку воинов-интернационалистов. И набережная, парк валунов.
1: Принимается. Ну что, спасибо огромное вам за полезный разговор и за ваш высокий профессионализм, ваше открытое любящее сердце, наше подрастающее поколение, наших детей. Я напомню, что гость в студии сегодня была Юлия Викторовна Богдасарова, учитель географии гимназии номер 2 города Бреста, человек года Брещины в области образования по итогам работы за 2025 год. Разговор был невероятно интересным. Спасибо.
0: Спасибо вам.
1: Ну, а с вами была Юля Майская. Я прощаюсь ненадолго. Гордимся вместе с тем такими профессионалами и просто красивыми брещанками. В окончании программы я хотела сказать эти слова. Всем хорошего продолжения дня. Желаю, услышимся.
2: Полезный разговор. Наша музыка.

Реклама. Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Какие специалисты будут очень востребованы в ближайшую пятилетку и какая отрасль будет в топе, министр образования Беларуси Андрей Иванец рассказал в эфире телеканала СТВ. Во время встречи с педагогическим коллективом филиала Индустриально-педагогический колледж Республиканского института профессионального образования глава министерства отметил, что в Беларуси будут делать акцент на связке образовательного и промышленного туризма, что позволит показать не только возможности отечественных производственных флагманов, но и систему подготовки кадров для таких предприятий. Тема развития туризма очень важна не только для страны, потому что в рамках следующей пятилетки это направление является одним из приоритетных в развитии нашей экономики, но и для системы образования. Ляховичский район с рабочим визитом посещает инспектор по Брестской области Управления регионального развития аппарата Совета министров Республики Беларусь Владислав Кузьминков. Он ознакомился с работой перерабатывающих предприятий района, побывал на Ляховичском льнозаводе, Ляховичском молочном заводе, Ляховичском консервном заводе. В том числе посетил фирменный магазин консервного завода в райцентре.
0: Новости.
1: Завтра в 20 часов на стадионе областного спортивного комплекса «Брестский» состоится матч по футболу между командами футбольного клуба «Динамо Брест-Арсенал». В связи с проведением спортивного мероприятия напротив спорткомплекса по улице Гоголя и улице Коммунистическая с 17 часов до окончания футбольного матча будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств всех видов. С 18.30 до окончания матча будет ограничено движение транспортных средств по улице Коммунистическая на участке от улицы Воровского до улицы Гоголя, по нечетной стороне улицы Гоголя от улицы Наганова до улицы Коммунистической, а также при необходимости по четной стороне улицы Гоголя от улицы Ленина до улицы Наганова. По окончании матча при необходимости на перекрестке улицы Ленина и улицы Гоголя будет перекрыто движение транспорта для пропуска пешеходов. Учитывайте данные изменения при планировании своих маршрутов. 1 июня 2026 года наступает срок уплаты подоходного налога для физических лиц, представивших налоговые декларации о доходах за 2025 год. Об этом напомнили в пресс-службе Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь. В ведомстве также рассказали, каким образом можно произвести оплату. Как пояснили в Министерстве по налогам и сборам, сделать это можно в безналичном порядке. Через личный кабинет плательщика посредством ЕРИП в инфокиосках, либо с помощью интернет-банкинга, мобильного банкинга или путем внесения положенной суммы налога наличными деньгами в банк, организацию почтовой связи. Новинка 2026 года от туроператора Интерсити. С 29 мая стартуют прямые чартерные рейсы из Бреста на Средиземное море Египта Эль-Аламейн. Отдых на Лазурном побережье для всей семьи от 3370 белорусских рублей на человека. Подробнее по телефону 8044-501-9191 Интерсити Бай и в агентствах вашего доверия. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области 18-23. В Барановичах 18-20, в Пинске 20-22. В Бресте сегодня 21-23 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области 18-23. В Барановичах 18-20, в Пинске 20-22. В Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
1: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
6: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Подробности на purebank.by.
1: Так, потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
2: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай. gsz.gov.by.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест.
1: Улетят мечты вместе с ветром, но оставят сердце след. Будем я и ты

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 12 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Последние звонки для учащихся 9 и 11 классов пройдут в Беларуси завтра. В Министерстве труда и социальной защиты дали рекомендации работающим в этот день родителям, желающим взять официальный выходной. В Министерстве рассказали, работнику можно использовать имеющийся в запасе неоплачиваемый день отдыха. Он предоставляется за работу в выходные и праздничные дни, государственные праздники, сверхурочную работу. Еще один вариант – подать заявление об отпуске без сохранения заработной платы либо с сохранением заработной платы при условии, что его оплата предусмотрена коллективным договором, иным локальным правовым актом организации или нанимателем. В Бресте сегодня состоялась встреча с членами огородного потребительского кооператива «Гвардеец». В диалоге приняли участие председатель Брестского горосполкома Сергей Лободинский, заместитель председателя горосполкома Андрей Ильяшук и глава администрации Московского района Александр Власовец. Встреча прошла в рамках ранее проведенных мероприятий и направлена на рассмотрение и решение вопросов членов огородного потребительского кооператива.
0: Новости.
1: К другим событиям. В Столинском районе помощник машиниста погиб под колесами поезда. Об этом сообщает Белта со ссылкой на Следственный комитет. Предварительно установлено, что накануне на одном из предприятий в Столинском районе проводились работы по погрузке грузового поезда торфом. После заполнения части состава машинист проехал вперед и, выйдя из тепловоза, обнаружил помощника под колесами первого полувагона. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. По данному факту Столинский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Особое внимание в ходе следствия будет уделено причинам и условиям, которые привели к трагедии. Дни трезвости на Брещине пройдут завтра с 8 утра и до полуночи. Это связано с проведением последнего звонка. Ограничения на продажу алкоголя наступят также с 8 утра 12 июня до 8 утра 13 июня, охватывая период выпускных вечеров. Ограничения не будут распространяться на продажу алкоголя в объектах общепита на разлив и в магазинах для проведения ритуальных обрядов и свадебных торжеств. И в завершении новости компаний. Новинка 2026 года от туроператора Интерсити. С 29 мая стартуют прямые чартерные рейсы из Бреста на Средиземное море Египта Эль-Аламейн. Отдых на Лазурном побережье для всей семьи от 3370 белорусских рублей на человека. Подробнее по телефону 8044-501-9191, Интерсити Бай и в агентствах вашего доверия. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее про прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области 18-23. В Барановичах 18-20, в Пинске 20-22. В Бресте сегодня 21-23 с плюсом.

всем привет, дорогие люди. Ненадолго мы с вами расставались и вновь появились здесь, в студии, для того, чтобы вас ввести в этот дневной сегмент этого замечательного и классного дня под названием «Пятница». 12:10 показывают студийные часы, на календаре по-прежнему ничего с утра не поменялось, 22 мая. Я очень надеюсь, что действительно вы к этому периоду времени подошли с каким-то результатом. Ну и, безусловно, как я говорила, ранним утром гораздо больше количество счастливых людей я наблюдаю сегодня в своем окружении. Вот что творит с людьми пятницы, дорогие люди. Рабочий день вместе с тем в самом разгаре. И если он происходит вот с таким настроением, радостным, веселым и классным, и с мыслями такими теплыми, что выходные не за горами, пусть будет так. Но вместе с тем, друзья мои, пусть это никак не отразится на вашей работоспособности, самое главное, на результативности, потому что так или иначе в пятницу мы подводим такие маленькие, небольшие итоги своего профессионального пути с понедельника начиная. Ну и помним о том, что, дорогие друзья, сегодня можно никому об этом говорить, но уже планировать выходные. Если вдруг вы увидите коллегу, который просто сам собой сидит, но при этом сам себе улыбается, знаете, он просто уже где-то в выходных днях покупает мясо для шашлыка. Наверное, так. Совсем скоро обеденный перерыв, друзья мои. Если мы это время проведем также вместе, да, это будет очень приятно. И очень надеюсь, что и вам, и нам. Совсем скоро, друзья мои, расскажу вам о том, если кто-то пропустил, что действительно сегодня необычный день, день особенный. Сегодня можно отметить кое-что очень интересное, и, возможно, каждый из вас найдет что-то себе по душе из праздников, которые сегодня будут. Обязательно поговорим о мероприятиях, которые состоятся в Бресте и области и в этот день, и в ближайшие выходные. Ну и, конечно, самые интересные новости, интересные лайфхаки, друзья мои, которые и будут иметь место быть здесь, в рамках дневного сегмента. Ну и напомню, что с 13 до 14 стартует час приветов и поздравлений. А знаете, заметила такую тенденцию, что люди охотней общаются именно в пятницу. Это очень-очень здорово. Поэтому я ожидаю от вас этой самой теплой, самой настоящей родийной связи, обратной от вас, дорогие люди. Когда вы не будете утаивать и расскажете мне о тех событиях, которые происходят в жизни вашего окружения, возможно, кто-то сегодня отметит день рождения вечерочком, а кто-то, может быть, уже среди коллективов готовится это сделать в обеденный перерыв. Ну, а может быть, вы просто хотите кому-то передать привет, и все это, друзья, идет в зачет в рамках часа с 13 до 14.00. Часа приветов и поздравлений. А здесь появилась Татьяна Ивановна уже и сразу и пишет «Здравствуйте». Ну и вам тоже здравствуйте, и спасибо, что вы, Татьяна Ивановна, с нами в это время. А напишите, были ли с нами ранним утром. В общем, дорогие люди, всем отличного, классного продолжения этой пятницы. Ну и тут Джо не спешит занять мое место ненадолго, правда, потому что желает признаться о том, что белорусские женщины самые красивые. Слушаем.

0: Реклама.
1: Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
2: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Карина Ерофеева, наша белорусская исполнительница, с такой классной музыкальной композицией. Да, точку сегодня придется ставить в окончании этой рабочей недели. Но до этого времени, друзья мои, держимся вместе, обязательно поддерживаем друг друга и, конечно же, работаем на результат. Кто-то в окончании недели начинает немного путаться в мыслях, в показаниях, в результатах и, конечно же, в датах. Такое бывает, правда? Иногда, периодически. Сегодня календарь нам показывает дату 22 мая. Друзья мои, и сейчас «Что за день?» в рубрике расскажу, что знали ли вы, что именно в этот день, 22 мая, день рождения отмечает Наоми Кэмпбелл. Ну, кто помнит такую вот модель, расскажите. Друзья мои, ну, а если вы хотите, вот, знаете ли, уже давным-давно выйти куда-то на обед, но время еще не позволяет, я позволю себе вам сейчас немного нагулять аппетит. Я очень надеюсь, что вы не против. Сегодня отмечается день винегрета. Рассказывайте. Кто из вас есть тот, кто любит винегрет, кто к нему относится абсолютно ровно, а кто прям терпеть не может? Есть ли такие среди вас? 22 мая – день действительно винегрета, салата, который знает каждый, но готовит каждый по-своему, да? Свекла, картофель, морковка, соленые огурцы, лук, кто-то горошек добавляет, кто-то добавляет капусту соленую, растительное масло, да? Ну, такой базовый набор, который допускает бесконечные вариации. Ну, а по поводу капусты, кстати, с ней, между прочим, вкуснее. Я лично пробовала. Название, кстати, французское от винегре, это укус, но во Франции вам такой салат не подадут, как винегрет. Это чисто такое постсоветское изобретение на самом деле. Винегрет – такая кулинарная демократия, я бы сказала. В нем каждый ингредиент равноправен, и нет главного солиста в винегрете, друзья мои. Совсем как хороший, я бы сказала, коллектив. Вот если провести такую параллель, приготовьте сегодня винегрет и убедитесь, простое бывает прекрасно, вкусным и, самое главное, полезным. Сегодня уже упоминала о том, что день суши и роллов сегодня в том числе отмечается, друзья мои. Так что, да, можно вытащить спичку, короткую либо длинную. Чем сегодня будете ужинать? Это суши либо винегрет? Определяйтесь сами, выбирайте самостоятельно, друзья мои. Ну и делайте это с нежностью. Чтобы прямо сейчас начать думать с нежностью, друзья мои, об обеденном перерыве, я здесь приглашаю Максим для того, чтобы она исполнила свою легендарную нежность, такую замиксованную, я бы сказала, такой ремейк небольшой. В общем, послушаем.

0: Погода.
1: По информации Брест-Волгидромета, сегодня на Бресте непеременная облачность и без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня составит от 18 до 23 градусов тепла. В Барановичах 18-20, в Пинске 20-22 градуса, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
2: Реклама. Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Urbank.by.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Мечтаете расширить бизнес, модернизировать производство, открыть новое направление? Белинвестбанк дает возможность воплотить ваши идеи в жизнь. Кредиты на инвестиционные цели – это срок до 84 месяцев. Индивидуальные условия, специальные программы для экологических проектов и особая привлекательная процентная ставка для новых клиентов. Успейте воспользоваться уникальным предложением. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к цели.
3: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Радио Брест.

0: Радио Брест.
1: Всем привет еще раз, друзья мои. Ну что, готовы предоставить вам очень полезную информацию. Во-первых, напомню, что каждый из вас может стать нашим внештатным дорожным корреспондентом, сообщив ту или иную полезную информацию для остальных радиослушателей относительно того, что у нас, возможно, в Бресте, в Брестской области, где-то в ваших городах, населенных пунктов, есть неработающий светофор. Возможно, нанесение разметки за нашими дорогами в Первом регионе ухаживают очень хорошо, поэтому мы имеем такое мягкое классное покрытие, по которому можно ехать, знаете ли, как по маслу. Да, и казалось бы, зачем здесь нужно было что-то делать, если так было нормально? Нет, я прочла совсем недавно одну такую статью, где действительно доказано с научной точки зрения, как быстро разрушается асфальт, и если не латать его сразу, как только появляются маленькие трещинки, дальше будет хуже. Ну, наверное, чтобы было более понятнее, это вот сродни уход за зубами. Наверное, где-то так. Появляется маленький кариес, и тут же нужно как-то его изоблачить для того, чтобы не разрастался. Вот так, наверное, понятнее, правда? Хочу передать привет огромный Сергею, автокомплекс «Брест», наш внештатный дорожный корреспондент, который держит руку на пульсе правильного дорожного движения в нашем городе. А вот сообщение от Сергея, предупреждение для каждого, дорогие радиослушатели. Футбол в Бресте ждали, вот, пожалуйста, уже завтра, 23 мая, в 20:00 на стадионе Брестский состоится матч по футболу между командами «Динамо Брест» и «Арсенал», город Дзержинск. В связи с проведением спортивного мероприятия, конечно, каждому из вас будет полезно и важно знать, что напротив спорткомплекса по улице Гоголя и улице Коммунистической, 17, до окончания футбольного матча будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств всех видов без исключения. А вот с 18:30 завтра, 23 мая, до окончания матча будет ограничено движение транспортных средств по улице Коммунистической от улицы Воровского до улицы Гоголя по нечетной стороне улицы Гоголя и от Наганова до Коммунистической. А также при необходимости имейте это в виду, по четной стороне от улицы Гоголя до Ленина и от Ленина до Наганова. По окончанию матча, конечно, при необходимости на перекрестке улицы Ленина и улицы Гоголя будет перекрыто движение транспорта для пропуска пешеходов, дорогие друзья. Поэтому, уважаемые водители, планируйте маршрут своего движения заблаговременно и используйте альтернативные улицы для движения. Но если окончание этой рабочей недели, а завтра, суббота, для вас будет спортивной, тогда помните о том, что да, можно посетить футбол 23 мая в 20:00. Играют наши, да, на стадионе Брестский состоится матч футбольный команд между «Динамо Брест» и «Арсенал», представители города Дзержинска. Но мы, как всегда, болеем за наших, ждем отличного результата и при любом финале наших спортсменов поддержим.
0: Радио.

0: Реклама.
1: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
2: Каменец. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 23 и 24 мая в Каменце.
3: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская облфилармония. Живой звук. МТС 727-95-46.
4: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Слушай, наслаждаемся, друзья мои, хорошей погодой, отличным настроением. Солнышко куда-то пропало, я вам скажу, непонятно куда, но тем не менее настроение наше от этого с вами не портится. Мы продолжаем далее с вами выстраивать планы и, конечно же, думать о самом приятном. Возможно, окончание этой рабочей недели будет сопровождаться тем, что вы запланировали какие-то встречи. Это очень здорово и круто. И, конечно же, может быть, в поиске сегодня обеденный перерыв не за горами будете какого-нибудь подарка, потому что, вероятно, может быть, какое-то приятнейшее событие будет. И это тоже очень круто. Приятные события у всех и у каждого, у родителей и у выпускников тоже не за горами, друзья мои. Ну что, последний звонок, да, когда? Ну, уже завтра, 23 мая. В этом году торжественные мероприятия, посвященные окончанию учебного года, пройдут в скорректированном формате немного, и с этой информацией действительно можно ознакомиться абсолютно везде, на всех порталах, в социальных сетях. И, кстати, принято решение отказаться от республиканского последнего звонка, учитывая высокую нагрузку на выпускников в период сдачи итоговых централизованных экзаменов и тестирований. Так что, друзья мои, в этом вопросе нужно поддержать наших детей. Если у вас такие имеются выпускники в арсенале вашей семьи, обязательно, потому что действительно трудятся они сейчас, не покладая рук. Ну и поддержать вас, родители, те, которые так или иначе, да, нервничают, переживают и, конечно же, наверное, направляют на путь истины своих детей. Тут самое главное, знаете ли, свою мечту нереализованную, правда, не переложить на своих детей, которые идут своей тропой, своей дорогой. И, конечно же, для них написана их личная история. 23 мая. Завтра, друзья мои, в средних учебных заведениях прозвенят последние звонки, а, между прочим, 12 июня пройдут выпускные вечера. Вот так вот, друзья мои. Ой, очень такое время невероятно волнительное, но вместе с тем очень счастливое, когда приходит момент определения не только жизненного пути, а еще и выбора. И от того, какой вы выбор сделаете сегодня, дорогие ребята, если каким-то образом слушаете меня, будет зависеть в дальнейшем очень-очень многое. Конечно, получается в жизни так, что ты учишься, у тебя, значит, по диплому одна профессия, а работаешь совершенно по другой. И такое может быть. Но, тем не менее, знаете ли, мечта каждого родителя, чтобы вы провели те 5 лет, либо 4 года в университетах, если уж нацелены поступать в вузы и получать высшее учебное образование после 11 класса, чтобы вы эти года, конечно же, не просиживали безинтересно где-то на той или иной специальности. Так что, друзья мои, да, выпускной не за горами и волнительный.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. В Барановичах в этом году планируют открыть туристический информационный центр. Об этом рассказал председатель Барановичского горосполкома Максим Антонюк. Там наши гости смогут узнавать о наиболее интересных достопримечательностях, новых маршрутах. Разработана обзорная экскурсия по городу Барановичи на перекрестке эпох, на перекрестке историй. Она включает самые интересные достопримечательности, знакомит с нашей историей и культурой. В Барановичах можно посетить музей Библии. Замечательные отзывы туристы оставляют о парке животных. На 344 гектаров живут более 100 видов зверей и птиц со всех уголков планеты. Едва ли не самая известная наша достопримечательность – гастрономическая. В Барановичах обязательно рекомендуем попробовать бутерброды-лодочки, рассказал Максим Антонюк. Областной этап республиканских военно-патриотических игр «Зорничка-Зорница» проходит по 23 мая на территории 111-й гвардейской артиллерийской Кёнигсбергской краснознаменной ордена Кутузова бригаде. Это военно-патриотические игры, которые направлены на патриотическое воспитание, всестороннее развитие подрастающего поколения, формирование готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите Отечества. В программу конкурсов и состязаний игр вошли конкурс смотра строя песни, интеллектуальные викторины, военизированная игра на местности, сборка и разборка автомата Калашникова и многое другое.
0: Новости.
1: К другим событиям. Завтра в Бресте пройдет торжественное мероприятие «Последний звонок». В связи с этим после окончания праздника будут организованы дополнительные автобусные рейсы от остановочного пункта Октябрьской революции в направлении улицы 28 июля. Также будут организованы дополнительные троллейбусные рейсы номер 107 и 102 от остановочного пункта Грибной канал. Подробная информация размещена на сайте Брестгортранса. 31 мая – Всемирный день без табака. В организациях здравоохранения Брестской области по 29 мая организована работа горячих телефонных линий по вопросам профилактики табакокурения и освобождения от табачной зависимости, а также консультации специалистов областных организаций здравоохранения. Обратиться к врачу по медицинской профилактике областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья можно с 9 до 13 по телефону 53-05-89. Получить консультацию врача психиатров, наркологов областного центра психиатрии и наркологии можно с 8 до 20 часов по номерам 53-28-66 и 23-66-72. И в завершении новости компаний. Битва за золото в столице гандбола. Мешков Брест на пути к 17-му чемпионству. В соперниках Минский СКА. Финальная серия чемпионата Беларуси стартует в Виктории 24 мая. Начало матча в 16 часов. Будет много борьбы, ярких эмоций и заброшенных мячей. Ждем всех на арене. Новинка 2026 года от туроператора «Интерсити». С 29 мая стартуют прямые чартерные рейсы из Бреста на Средиземное море Египта Эль-Аламейн. Отдых на Лазурном побережье для всей семьи от 3370 белорусских рублей на человека. Подробнее по телефону 8044-501-91-91, «Интерсити Бай» и в агентствах вашего доверия. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брестщине ожидается переменная облачность без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 5-10, днем 19-24. В Барановичах ночью 5-7, днем 19-21. В Пинске ночью 6-8, днем 20-22. В Бресте ночью 8-10, днем 21-23 с плюсом.

0: радио Брест.
1: Открываем час приветов и поздравлений. 13.07 показывают студийные, а это значит, что обеденный перерыв наступил, и вам действительно, дорогие люди, пора немного выдохнуть. Может быть, посмотреть в перерыве от работы то, что вас отвлекает. Иногда, кстати, эксперты советуют, для того, чтобы разгрузить свою голову от разного рода рабочих мыслей, нужно переключиться на нечто иное. Сюжетное иное, где вы не играете никакой роли, а лишь являетесь наблюдателем. Например, просмотр какого-то фильма, желательно комедии, который вас удивит, возможно, рассмешит, конечно же, до боли в животе от хохота. По-всякому может быть. Либо это может быть прогулка на свежем воздухе и, конечно, наблюдение за теми людьми, которые передвигаются рядом с вами в потоке, находясь на, знаете ли, таком вот вайбе весеннем. Друзья мои, до лета остается рукой подать. Да, пока еще вдыхаем в себя полной грудью весенний воздух, майский воздух, 22 мая на календаре, и поэтому мне кажется, что вот, знаете ли, упущение есть. Если вдруг кто-то что-то планировал сделать в мае, но не получилось и не вышло, тогда обязательно ловите эту самую возможность. Все-таки время до окончания весны еще имеется. И проживите это время так, чтобы вам было приятно, хорошо и с приятным продолжением в том числе. Ну что, напомню, наши координаты 33-код-399-0011, номер студийного вайбера, чат активен, я жду ваши приветы, поздравления, пожелания и, конечно же, может быть, извинения. А может, вы хотите просто своими мыслями поделиться, вы крайне наблюдательный человек, такое тоже может быть, обязательно пишите, будем ждать с удовольствием. И зачитаю я ваши сообщения в самое ближайшее время. Заходите, официальная группа «Радио Брест» во ВКонтакте, там тоже запущу пост. Обязательно под поздравительным постом оставляйте свои комментарии. Не забывайте указывать в обязательном порядке, кому передаете привет, как зовут человека-получателя, ну и из какого вы населенного пункта, города, деревни, агроградка. Все это, конечно, с удовольствием озвучу. И помните, нас можно слушать онлайн, да-да. И заходите, radiobrestfm.by, наш сайт. А еще, если вы, знаете ли, в тандеме с Яндекс-станцией. Дружите с ней? Тогда скажите: «Алиса, включи Радио Брест». И тогда действительно, передвигаясь, где бы ты ни была, можно спросить про нашу радиостанцию, про наших ведущих и так далее. Да, Алиса вам выдаст абсолютно всю информацию. Вообще секреты хранить не умеет. Я вам скажу, это точно. Итак, жду обратной связи, дорогие друзья. А старт часа приветов и поздравлений наступил. Совпадает он действительно с временем, когда вы более или менее свободны от работы, поэтому написать нам и уделить время своему окружению, которых обязательно улыбнет ваше сообщение и ваш приветик, который будет озвучен посредством радиостанции, это точно гарантированно. Здесь Юля Майская. Всем привет!
0: Наши треки.

0: Реклама.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой?
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на Работа.бай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Вселенной иногда тоже нужно отдохнуть. Ей хочется помолчать для того, чтобы, друзья мои, возможно, что-то важное нам сообщить. Уж не знаю, готовы ли вы что-то важное сообщать. Может быть, просто хотите передать такой легкий, лайтовый, классный пятничный привет. Тогда обязательно воспользуйтесь нашим часом приветов и поздравлений, который продлится до 14:00. И не упустите эту самую возможность. Да, ведь можно насытиться не только вкусным, супчиком. Если кто-то сегодня первое скушал на обед, значит, звезды сошлись в вашем случае. Ведь можно насытить человека и добрыми, приятными словами. Когда он будет, знаете ли, ходить такой сытый приятностями, и действительно этих приятностей хватит, может быть, даже не до окончания вечера, а еще на все предшествующие выходные. Друзья мои, итак, я жду от вас сообщений. 33 код 3990011, студийный вайбер, он активен. Для ваших посланий я готова их уже озвучивать. И всем огромное спасибо за обратную связь. Так, вот Алена прислала сообщение, пишет: «Здравствуйте, хочу пожелать отличного настроения моему любимому Боре, мужу. Буся, у меня все хорошо, я тебя люблю, не грусти». Вот такое сообщение полетело. Далее здесь подключилась к сообщениям Виктория, пишет: «Здравствуйте, передаю привет своему брату Владимиру, который помог мне починить мою машину. Так что уже еду в своем автомобильничке и слушаю радио Брест». Ага, так, все понятно. Хорошо, что вы с нами на связи. Так, а вот еще сообщение от Татьяны. Она пишет: «Здравствуйте, а я передаю привет своей коллеге Юльке, которая накормила нас уже сегодня вкусным пирогом. Они у нее получаются лучше всего. Спасибо». Здорово. То есть вы, люди, с нами обедаете в том числе. В вашей компании приятно находиться. Всем огромное спасибо за обратную связь. А вот еще Яна сообщение прислала: «Передаю привет своей сестре Даше из Полонска. Приятного аппетита и удачи, твоя Яночка». Спасибо всем, друзья, кто пишет. И если вы еще раздумываете, написать либо нет, передать привет либо нет, сделайте это обязательно. По той простой причине, что когда человек слышит свое имя посредством радиостанции, еще и к нему обращаются и приятные слова говорят, это правда очень даже окрыляет. Давайте на деле проверим. Жду сообщения от вас.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами кратковременные дожди и грозы, днем без осадков. Ветер северо-западный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 10-15, днем 18-23. В Барановичах ночью 10-12, днем 18-20. В Пинске ночью 11-13, днем 20-22. В Брест ночью 10-12, днем 21-23 с плюсом.
2: Реклама.
3: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
5: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
6: Куда собрались?
7: Вам заняться нечем.
8: Зачем эти трудности?
9: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
10: Слушай наших.

0: Радио Брест.
1: Мы продолжаем час приветов и поздравлений. И вы пишете, спасибо вам за это огромное, если вы только что подключились к нашей радиостанции. Запомните название. Это мы, самая позитивная радиостанция страны, Радио Брест. Здесь Юля Майская по-прежнему. И с удовольствием вещаю для вас, друзья мои, передавая ваши приветы и теплые послания, конечно, поздравления. Если календарные события в жизни вашей, а может быть, вашего окружения имеются, обязательно пришлите. Что за события, что за праздник? День рождения, а может быть, люди сегодня в пятницу женятся, а может быть такое. А вы об этом нам еще не сообщили, а мы еще молодоженов не поздравили. Слушайте, ну давайте это каким-то образом будем исправлять. Каким? Да совершенно простым. Вы просто берете телефон, сохраняете наш номер студийного вайбера и присылаете сообщение с благодарностью и, конечно же, с большим приветом молодоженам. Так вот, 33-код-399-0011, номер студийного вайбера. Вот сюда я ожидаю ваше послание, дорогие друзья. С большим удовольствием. А пока сообщение от Юлии прилетело. Она пишет: передаю привет моим девчонкам Насте, Алене, Валентинке и еще и Тамаре. Люблю вас, хороших выходных, девчонки, вам желаю. Ваша Петровна. Вот такое сообщение. Так, далее сообщение от Екатерины. Добрый день, радио. Ну, привет-привет. Теплый привет нам желают, и мы вам тоже желаем теплый привет. Екатерина, согревающая. Привет передаю своему любимому родному человеку Андрею Петрову. Хорошего настроения на весь день. Ждем звонка от тебя 1 июня, твои родные мама и сестренка. Вот так вот. Мама и сестренка. Это хорошо. Да, хорошо, когда тебя ждут. А еще 1 июня у нас день защиты детей, друзья мои. Помните, вот тогда будут аккумулироваться семьи. Обязательно поздравлять друг друга с окончанием учебного года, потому что и 1 июня еще и старт летних каникул, и это потрясающе, друзья мои. Пока режим работы прежний, 22 мая, пятница. Производим, делаем, дедлайн, конечно же, имеет место быть. Кстати, а вы слышали? Расскажу. Ученые из Лондона впервые поймали тело в режиме глубокого ремонта. Что здесь имеется в виду? После 3 дней голодания. Друзья мои, это вот та самая история, когда вы сходили на обед и сейчас, возможно, возвращаетесь к своей работе, в свои офисы, на свои рабочие места. Так, походили, погуляли, воздуха поели, потому что решили, что вам голодание необходимо для того, чтобы привести фигуру в норму. Ну, вообще, мне кажется, что к таким серьезным вещам, как голодание, нужно относиться с точки зрения знаний и опыта специалистов. По-другому, ну, как мне кажется, вообще никак. Так вот, друзья мои, оказалось, что первые 72 часа наш организм просто сжигает жир, но потом включают аутофагию, внутреннюю такую уборку и обновление клеток. По словам исследователей, друзья мои, Сергей Вазерьевск, очень меняется активность почти 3000 белков, связанных с иммунитетом, воспалением и даже мозгом. То есть теперь специалисты хотят, знаете ли, сделать таблетку, которая даст тот же эффект без голодовки. Вот это вот, знаете ли, такая замашка. Замашка в науке, я скажу. А вообще все должно быть с умом. Если голодание, то только с необходимой точки зрения для здоровья. Переедание тоже же, никто не говорит, что это вау, как прекрасно. Но тем не менее, золотую середину продолжаем искать. Рабочий день продолжается, и времени для поиска золотой середины тоже у нас с вами найдется.

0: Мы открылись. Самая уютная паноптика теперь в Бресте. Только сейчас при заказе очков вы получаете солнцезащитные очки в подарок. Назовите промокод «Радио» и заберите свой подарок. Приходите. Брест, бульвар Космонавтов, 116. Паноптика. Всегда отличный выбор.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест.
1: Ну что, вот и подходит к своему логическому завершению. Час приветов, поздравлений, ну и сообщений насыпало. Это очень-очень здорово, друзья мои. Чувствуется, у вас силы появляются. Вы подкрепились во время обеденного перерыва. И знаете ли, после принятия пищи на свой желудок и в свой желудок наш мозг начинает работать совершенно по-другому. Кажется, открываются новые грани своего таланта, правда, и работоспособности в том числе. Я очень надеюсь, что результат работы второй половины этой пятницы заставит вас собой гордиться однозначно. Сообщение от Александра уже зачитываю прямо сейчас. Значит так, привет, Радио Брест. Передаю привет всем жителям города Барановичи. Поздравляю со 155 лет. Вот, юбилеем с этим. С днем города. Ура! Товарищи,

0: так и хочется спросить, выстроили? Все в порядке? Это будет хорошо. Так, Сергей появился здесь, пишет: здравствуйте, а я передаю привет, огромные поздравления своему родному брату Арцевичу Алексею и поздравляю своего брата с днем рождения. Да, ему сегодня 30, он красив, молод, в общем, одним словом, орел. Мы все за тебя, спасибо, что ты у нас есть. Вот такое сообщение. Да, 30 лет, это, знаете ли, вроде и жизненный опыт есть, и молодость еще вся перед тобой открыта. Замечательный, крутейший возраст, огромных возможностей пожелаю вам и, конечно же, Алексею всего самого-самого хорошего. И особенно здоровье, вот оно не должно подкачать вас ни в каких вопросах. Здоровья каждому из вас желаю вместе с тем, чего ж я Алексеем только ограничилась, друзья мои. Мы продолжаем далее лететь по нашему музыкальному плейлисту. Далее Алехно Руслан здесь подбирается к нам с композицией «Мы останемся». Ну и далее прозвучит трек «Не похоже», такой классный, заводной. Послушаем. Здесь Юля Майская. Перелетаем в следующий музыкальный час.
1: «Знай наших».

0: Радио Брест.
1: Love you.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В Брестском районе проходит областной семинар по заготовке травяных кормов. Аспекты кормозаготовки обсуждают при участии помощника президента, инспектора по Брестской области Александра Ломского и первого заместителя председателя облсполкома Дмитрия Городецкого. Участники семинара обсуждают подходы к заготовке травяных кормов на конкретных примерах в открытом акционерном обществе «Агросад Рассвет». В одном из брестских домов жаловались на специфический запах. В подвалах других домов обосновались бездомные животные. Решить проблему удалось после обращения в КГК, сообщает Белта. Причиной неприятного запаха в многоквартирном доме по улице Адамковской стал порыв канализации. Запах сохранялся в подъезде и квартирах практически неделю. Местный ЖЭС, по словам жильцов, бездействовал. Люди обратились в КГК Брестской области. После этого коммунальные службы провели спецобработку и очистку подвала. За волокиту начальник ЖЭСа привлечен к административной ответственности. Также наведен порядок в подвалах домов по улице Суворова. Жильцы сообщили, что там поселились бездомные животные. Также помещение облюбовали асоциальные лица. После вмешательства КГК на двери и окна подвалов установлены запорные устройства. Бездомные животные отловлены. Начальник коммунальной службы привлечен к дисциплинарной ответственности.
0: Новости.
1: В Брестском дворце водных видов спорта полностью завершены работы по замене сидений на трибунах. Решение о модернизации трибун было принято в конце прошлого года, а финальный этап монтажа успешно завершился 21 мая. Оценить комфорт обновленного комплекса зрители и болельщики смогут уже в ближайшие дни. С 27 по 31 мая дворец водных видов спорта примет открытые соревнования по водному поло, посвященные 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне и памяти защитников Брестской крепости. И последнее. С началом весенне-летнего периода на станции скорой медицинской помощи Бреста фиксируются вызовы на случай укусов животными. Бешенство – абсолютно смертельное вирусное заболевание. Единственным способом спасти жизнь является своевременное обращение к врачам и проведение антирабической вакцинации. Медицинские работники Бреста рекомендуют немедленно промыть место укуса водой с мылом в течение 10-15 минут. После промывания следует обработать кожу вокруг раны раствором перекиси водорода, йодом, зеленкой или любым доступным медицинским антисептиком. Наложить на рану чистую марлевую повязку или бинт. И как можно скорее обратиться в ближайший травматологический пункт или приемный покой хирургического стационара. В студии Мария Демчук, служба информации Радио Брест. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью от 5 до 10, днем от 19 до 24. В Барановичах ночью 5,7, днем 19-21, в Пинске ночью 6,8, днем 20-22, в Бресте ночью от 8 до 10, днем от 21 до 23 с плюсом.

Подбираемся в компании любимой радиостанции все ближе и ближе к выходным, друзья мои, к вечеру пятницы. 14:10 показывают наши студийные часы. Здесь Юля Майская по-прежнему рада находиться в вашей компании. И очень надеюсь, что и вы в том числе не изменяете правильному выбранному курсу. Мы держим направление только вперед и, конечно же, уже задумываемся о тех самых приятностях, которые будем насыщать. Вот, наконец-таки выговорила это слово, свою жизни в ближайшие выходные. Я уже готова это прямо сделать, потому что мыслями летаю где-то там. Да, это загородный участок, да, это что-то такое, вот знаете ли, чтобы посадить, чтобы не выросло, понимаете? Главное — процесс. Но для кого-то важный результат, в том числе. Друзья мои, кстати, сегодня Всемирный день городских фермеров. Вы знали об этом? Нет, не слышали? Вы к числу себя таких относите и не слышали? Ну тогда рассказываю. Действительно, 22 мая отмечается Всемирный день городских фермеров. Друзья мои, праздник посвящен людям, которые доказывают, что вырастить помидоры не обязательно при этом иметь гектар чернозема. Достаточно балкона, подоконника или крыши многоэтажки, по-всякому, в общем. Люди, кто этим занимаются в многоквартирных жилых домах и на своих собственных балконах, конечно же, меня поймут. Так вот, городское фермерство, между прочим, один из главных трендов 21 века, и все мы это по социальным сетям очень даже замечаем. Кстати, по данным ООН, к 2050 году 68% населения планеты, друзья мои, будет жить в городах, и вопрос, откуда еда, откуда выросла, станет еще, конечно же, острее. Вертикальные фермы имеются, там разные огороды на крышах, на как-то стыке домов, все это уже не фантастика, друзья, а правда, реальность. Вот, например, в Сингапуре вертикальные фермы производят тонны овощей, там пустыри превращают в огороды, энтузиасты по всему миру выращивают зелень прямо у себя в квартирах. Если у вас на подоконнике на сегодняшний день растет хотя бы лук, друзья мои, либо вот эта вот зелень такая для ПП, скажем так, либо петрушка уже вылезла, мы вас поздравляем. Вы городской фермер, который использует балкон не для просто чтения книги, а для посадочных материалов, и это очень-очень здорово. Если есть в вашем окружении такие люди, тогда позвоните, и мы обязательно поздравьте со Всемирным днем городских фермеров, друзья мои.

0: Реклама.
1: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интернет.

0: вдохновение для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Каменец. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 23 и 24 мая в Каменце.
2: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская облфилармония. Живой звук. ТС 727-95-46.
3: Мечтаете расширить бизнес? Модернизировать производство? Открыть новое направление. Белинвестбанк дает возможность воплотить ваши идеи в жизнь. Кредиты на инвестиционные цели – это срок до 84 месяцев. Индивидуальные условия, специальные программы для экологических проектов и особая привлекательная процентная ставка для новых клиентов. Успейте воспользоваться уникальным предложением. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к цели. Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
4: Телефон рекламной службы 20-35-45.
5: Радио Брест.
6: Друзья, ну что, я решила прямо сейчас, вам не откладывая в долгий ящик, напомнить очень одну интересную новость. Прям не могу сдержаться. Обязательно сделаю это еще неоднократно, а много-много раз. Ну что, Лунинец, ты ждешь Брещана, точнее, команду «Радио Брест», часть ее представителей. Лунинец, 23 мая. Последний звонок. Дискотека «Радио Брест». Начало в 20:00, друзья мои. Именно завтра в Лунинце. Да. Диджей First Line и ведущая Влад Романенко. Лунинец, жди. Завтра будут зажигать, конечно. Друзья мои, суббота. Невероятно классный день. Завтра. Последние звонки. Это, знаете, летающая история. И нужно провести этот вечер так, 23 мая, чтобы запомнилось надолго. И, конечно же, чтобы ваши социальные сети пополнились яркими, классными, счастливыми вашими лицами. Поэтому, друзья мои, не пропустите, да, 23 мая. Нет, последний звонок дискотеки «Радио Брест». Начало в 20:00. Диджей First Line и ведущий Влад Романенко обязательно зажгут завтра ваш вечер. Не пропустите, это будет круто!

0: Погода.
1: По информации пресса Волгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность и без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. А вот температура воздуха по области ночью составит от 5 до 10, а днем от 19 до 24 тепла. В Барановичах ночью 5-7, а днем 19-21. В Пинске ночью 6-8, днем 20-22 градуса. В Бресте ночью 8-10, днем 21-23 тепла.
2: Реклама.
3: Что для вас работа? Стабильный доход?
4: Это классная команда и карьерный взлет.
5: Сыну велик, а в доме новая крыша.
6: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
7: Работа – это способ исполнить мечты.
3: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
8: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест.
1: Последнее свидание, знаете ли, да, когда, наверное, ты четко понимаешь, что тебе не до них, не до свиданий, тебе нужно готовиться к поступлению в университет, тогда, конечно, не до них. Но не нужно так говорить, что последнее свидание, их может быть в вашей жизни, выпускники, дорогие, огромное-огромное количество, только вот всему свое время, согласитесь, правда? Друзья мои, ну что, конечно, анонс самого главного, крутейшего мероприятия этого лета, друзья мои, да-да. Да, последний звонок 2026. В Бресте стартует уже завтра, 23 мая, на Грибном канале, друзья мои. Это будет что-то фееричное и очень-очень классное. Я когда-то, откровенно говоря, в прошлом году наблюдала лично вот все это событие, мероприятие. Волновалась отчасти, потому что там находился мой сын, непосредственно выпускник. И для меня это было тоже очень так, знаете ли, весело. И так хотелось ворваться туда, и так хотелось тоже провести с ним время. И так хотелось потанцевать на их же последнем звонке, но, знаете ли, не положено. Вы сейчас все поймете. Действительно не положено, друзья мои. В общем, очень важно. Вход на мероприятие завтра в Бресте 23 числа на последний звонок исключительно только для выпускников школ, гимназий и лицея Бреста в сопровождении педагогических работников. А остальные родители будут подсматривать, находясь где-то неподалеку, если вам это необходимо. Ну, по крайней мере, я в прошлом году делала именно так. Выпуск 2026. Да, все выпускники будут встречаться на Грибном канале Бреста. Ну, в общем-то, готов уже проводить своих выпускников во взрослую жизнь. Сделать это 23 мая. Завтра Грибной канал превратится в эпицентр драйва, музыки и праздника. Это будет так. Локацию сверили. Значит, Октябрьская революция 2 – это Грибной канал. Когда? 23 мая, уже завтра. А во сколько? С 19 до 22.00. Что будет в программе? Рассказываю. Будет, конечно же, чествование лучших выпускников города, интерактивные локации, фудкорты, а еще мощная концертная программа, праздничная дискотека. Кавер-группы из Минска, Бреста раскачают танцпол. Не хуже, друзья мои, не хуже, а в 100 раз, возможно, где-то и лучше. Будут раскачивать танцпол в Лунинце наша команда DJ First Line и Влад Романенко. Именно там сойдутся наши ребята на сцене для того, чтобы, да, отметить вместе с выпускниками их последний звонок в Лунинце, друзья мои. Поэтому обязательно приходите завтра туда, в Лунинец, жди наших ребят, браво, которые уже так или иначе готовятся выехать на встречу с самыми красивыми и самыми талантливыми ребятами. По-другому не бывает. Это я сейчас про вас говорю. Да, именно так. Так что, друзья, Лунинец, когда? 23 мая. Тот же день, когда именно 23-го в 20.00, что очень важно запомнить, последний звонок, дискотека от Радио Брест, друзья мои, DJ First Line, ну, выдаст такую музыкальную программу, такой музыкальный сет, что вы долго это еще не забудете. И ведущий Влад Романенко будет проводить огромное количество розыгрышей с самыми достойными подарками, так что не пропустите.

0: Реклама.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест.
1: А ведь, вы знаете, иногда хочется помолчать, правда. Возможно, вам, дорогие люди, кажется, что тем, кто работает радиоведущим в студии, у микрофона, ему никогда не хочется молчать. Он может говорить без остановки, даже когда садится батарейка. Но в моем случае, на самом деле, это так. Но иногда, действительно, для восстановления, чтобы восстановить этот самый голос и силы, и мысли в том числе, так или иначе, мы, друзья, должны помолчать. Но не сейчас, не в эту секунду. 14:50 показывают наши студийные часы. По-прежнему время летит в приятной компании классных людей очень-очень быстро. Поэтому всем огромное спасибо за то, что вы по-прежнему здесь с нами проводите эту пятницу. Мы движемся в невероятно приятной компании вместе к окончанию рабочего дня. Делаем это с пользой. Да, друзья, всем напомнила про завтрашний последний звонок, который состоится в Бресте и в Унинце, где наша команда, наши ребята, Влад Романенко и диджей First Line дадут невероятно крутейшие мероприятия в виде дискотеки. Это будет отрыв, и, конечно же, советую тем, кто не был ни разу вообще на таких наших мероприятиях, попасть к нам завтра, дорогие друзья, да-да. Для этого нужно будет в Нинец съездить. Как вам так? Подходит такой вариант? А может быть, вы туда и планировали поехать на выходные? Тогда, вы знаете ли, мне кажется, что сами звезды сошлись для того, чтобы встретиться там на дискотеке Радио Брест, возможно, со своими друзьями, знакомыми и потанцевать, значит, в удовольствие просто. При этом, знаете ли, наши дискотеки проходят так активно, что можно несколько лишних килограмм сбросить сразу. Проверено, друзья мои. Ну что, вот таким получился у нас классным, насыщенным эфир. Каждому из вас я желаю действительно с такой задоринкой провести окончание этого рабочего дня и, конечно же, обязательно результативно подвести итоги этой рабочей недели. Ну, а я буду прощаться с вами, желать вам всего классного, музыкального. И помните, тот, кто топает с музыкой по жизни, чувствует себя более счастливым, нежели тот, кто музыку не внедряет в свою жизнь. Это да, между прочим, ученые доказали на таких экспериментах, которые проводили. Поэтому, друзья, давайте будем держаться ближе к друг другу. Помните, куда бы вы ни направлялись, мы так или иначе звучим для вас. Если вы едете куда-то в другой регион, да, берите нас везде с собой. Алисе можно сказать: Алиса, включи Радио Брест, будем ближе друг к другу находиться. А еще заходите к нам на сайт radiobrestfm.by, кликайте кнопку и слушайте нас по всему миру. Здесь была сегодня я у микрофона на протяжении нескольких часов, приятных и классных, потому что в вашей компании всегда тепло, уважаемые люди. И спасибо, что по-прежнему с нами. Юля Майская зовут меня. Я прощаюсь с вами до понедельника и желаю всем активных, классных и, самое главное, музыкальных выходных. Пока-пока. Услышимся.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
0: В эфире «Радио Брест». Новости.
2: В Бресте 15 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В Беларуси завершено весеннее зарыбление водоемов, сообщили БелТА в Белорусском обществе охотников и рыболовов. Фонд рыболовных угодий Беларуси насчитывает свыше 30 тысяч рек, озер и водохранилищ. При этом большая часть из них является рыболовными угодьями фонда запаса. На данный момент в Брестской области водохранилище по ГОСТ выпустили почти 19,5 тысяч экземпляров карпа весом 4 тысячи килограммов, 800 тысяч личинок щуки и 8 с небольшим тысяч экземпляров толстолобика весом 8 тысяч килограммов. Мероприятия по зарыблению проводятся на основе биологического обоснования, разрабатываемого специалистами НАН. Самый мощный в Беларуси трактор «Беларусь-5425» испытывают в Барановичском районе. Техника работает на полях хозяйства «Крошин». В полную силу техника сможет проявить себя позже. Необходимы широкозахватные агрегаты и простор. Трактор будет испытываться в хозяйстве в течение года. Как ожидается, потенциал машины раскроется во время массовой уборки. Что касается его работы, то к комфорту у механизаторов вопросов нет.
0: Новости.
2: Новая мотивационная сессия партийного проекта «Точка опоры» проходит сегодня на базе гостиничного комплекса «Лагуна Янтарная» в агрогородке Муховец Брестского района. Инициатива призвана объединить женщин разного возраста и профессий для формирования уникального сообщества взаимопомощи, обмена опытом и духовной перезагрузки. В рамках программы «Точка опоры» участницы проекта, члены партии «Белая Русь» посетили музей под открытым небом «Аллея памяти». Новости компаний. Новинка 2026 года туроператора Intercity. С 29 мая стартуют прямые чартерные рейсы из Бреста на Средиземное море Египта Эль-Аламейн. Отдых на Лазурном побережье для всей семьи от 3370 белорусских рублей на человека. Подробнее по телефону 8044-501-9191 Intercity Buy и в агентствах вашего доверия. В студии Мария Демчук. Дальше о погоде. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью от 5 до 10, днем от 19 до 24. В Барановичах ночью 5,7, днем 19-21, в Пинске ночью 6,8, днем 20-22, в Бресте ночью от 8 до 10, днем от 21 до 23 с плюсом.

0: Реклама.
1: Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью от 5 до 10, днем от 19 до 24. В Барановичах ночью 5,7, днем 19-21, в Пинске ночью 6,8, днем 20-22, в Бресте ночью от 8 до 10, днем от 21 до 23. С плюсом.
2: Реклама.
3: Белагропромбанк.
4: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belopb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008 года.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 17 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Памятное мероприятие, посвященное первому герою Беларуси Владимиру Корвату, проходит сегодня в Барановичском районе. В этом году исполняется 30 лет со дня подвига военного летчика. Цветы к памятным местам возложил заместитель главы области Виктор Рафалович. 23 мая 1996 года подполковник Владимир Корват совершал учебно-тренировочный полет на истребителе Су-27. На высоте 900 метров в самолете вспыхнул пожар. Система управления отказала. Получив приказ катапультироваться, пилот до последних секунд оставался за штурвалом и удерживал падающую машину, уводя ее от жилых домов деревень Арабовщина и Большое Гатище. В четырех крупных торговых сетях Бреста проходят дегустации и информационные дни, посвященные продукции здорового питания местных производителей. Акция направлена на популяризацию безглютеновых диетических продуктов, а также товаров без добавления сахара. Посетители магазинов могут не только продегустировать новинки, но и узнать о пользе здорового питания, задать вопросы производителям и получить консультации. Сегодня акция проходит в магазине сети «Евроторг» на Варшавском шоссе.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Движение автотранспорта по улице Советских пограничников в Бресте открыто на участке от площади Свободы до проспекта Машерова. Однако в настоящее время ведутся подготовительные работы для последующего фрезерования существующего дорожного покрытия и укладки нового асфальтобетонного полотна. Интенсивные работы по ремонту улицы Советских пограничников начнутся на следующей неделе. Движение автомобильного транспорта на этом участке будет затруднено. Водителей просят учитывать эту информацию при планировании своих маршрутов. Судоходство в районе моста на бульваре Шевченко временно ограничено по 26 мая. Об этом сообщает филиал моста «Отряд номер 58 Брест». Судовой ход перекрыт в связи с проведением работ по реконструкции моста. На время проведения работ будет установлена баржа с металлическим пролетным строением и фиксирующими тросами. Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Ленинскому району Бреста информирует граждан, что изменен порядок предоставления физическим лицам льгот по налогу на недвижимость. Так, освобождение от налога на недвижимость в отношении одной квартиры предоставлено только для отдельных категорий физических лиц. К ним относятся пенсионеры и инвалиды первой и второй группы, несовершеннолетние дети и лица, признанные недееспособными, военнослужащие срочной военной службы, физические лица, проходящие альтернативную службу, участники Великой Отечественной войны. Многодетные семьи освобождаются от налога на все квартиры, принадлежащие им на праве собственности. Новости компании. Оформляйте кредит от МТ-банка на любые цели проще простого – до 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых. Финальные цены на хиты в царском золоте. Обновите свою коллекцию ювелирных украшений выгодно. Акция действует по 31 мая. Подробности на царская.бай или по телефону плюс 375-29-716-44-44. Новинка 2026 года от туроператора «Интерсити». С 29 мая стартуют прямые чартерные рейсы из Бреста на Средиземное море Египта Эль-Аламейн. Отдых на Лазурном побережье для всей семьи от 3370 белорусских рублей на человека. Подробнее по телефону 8044-501-91-91, «Интерсити-бай» и в агентствах вашего доверия. Открылась самая уютная оптика на бульваре Космонавтов 116 в Бресте. Назовите промокод «Радио» при заказе очков и получите солнцезащитные очки в подарок. Паноптика – ваш правильный выбор. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. С новостями знакомит Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Года.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью от 5 до 10, днем от 19 до 24. В Барановичах ночью 5,7, днем 19-21, в Пинске ночью 6,8, днем 20-22, в Бресте ночью от 8 до 10, днем от 21 до 23 с плюсом.

Помнишь, как мы с тобой ловили ветер, таяли, как дым? Время уносит нас на пару с ним. Помнишь, на закате тлеющего дня я тебе обещал

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 17.12 на эфирных. Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Поздравляю всех с окончанием рабочего дня. Ну, тех, кто, у кого он в 17.00 закончился, а также с окончанием рабочей недели. Желаю только хороших выходных. Кстати, как их лучше всего провести с точки зрения гороскопа, обязательно во второй половине этого часа расскажу. Напоминаю, рубрика «Дорожный корреспондент». Если видите факторы, которые затрудняют движение по дороге, обязательно сообщайте о них нам на наш студийный вайбер 39901, код оператора 33. Кстати, данный вайбер, а именно 399011, код оператора 33, понадобится вам еще в следующем часе, но уже еще с одной дополнительной целью. Это приветы и поздравления с 6 до 7, все как положено. А вот уже совсем скоро уступаю микрофон Антону Кравченко, и сегодня в программе «Автоновости» вы узнаете о том, что на автозаводе BLG началось строительство цеха штамповки, а также, что Hyundai работает над такой технологией, которой нет ни у Porsche, ни у Mercedes-Benz. Что это такое, узнаете, если будете внимательно в 17.20 слушать программу с Антоном Кравченко. А что у нас в музыкальном эфире? Здесь совсем скоро «American Authors» и «Best Day of My Life». Пораньше Катя Оушен Лайв. А вот Алан Уокер и A World I Don't Know буквально через композицию и рекламный блок уже в ваших приемниках.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Чего так напрягаемся?
3: Зачем тратить столько времени?
4: Зачем куда-то ехать?
5: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в «Айпаритет». «Паритет Банк». С нами удобно.
6: Мечтаете расширить бизнес, модернизировать производство, открыть новое направление? Белинвестбанк дает возможность воплотить ваши идеи в жизнь. Кредиты на инвестиционные цели – это срок до 84 месяцев. Индивидуальные условия, специальные программы для экологических проектов и особая привлекательная процентная ставка для новых клиентов. Успейте воспользоваться уникальным предложением. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к цели.
7: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бо махшима.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: In the end, it was the nightmares that awakened us. But it was our fantasy that created the new reality. After all, nightmares are still dreams, and all dreams carry a message.
1: Это «Автоновости» и я, Антон Кравченко, сегодня в программе. На автозаводе BelG началось строительство цеха штамповки, и Hyundai работает над технологией, которой нет ни у Porsche, ни у Mercedes-Benz. На автозаводе BelG стартовало строительство цеха штамповки, площадь более 5000 квадратных метров, запуск в 2027 году. Здесь будут делать детали кузова, двери, крылья, капот, крыши, все крупногабаритное. Рядом построят склад готовых изделий, чтобы сразу подавать их на конвейер. Параллельно расширяют цех сварки. Количество роботов вырастет в 2,5 раза, до 150 штук. Это повысит локализацию и создаст новые рабочие места. Отмечу, сейчас производственная программа завода включает 4 модели. Компактные кроссоверы X50 и X50+, среднеразмерный кроссовер X70 и седан S50. Любите механику? Тогда это новость для вас. Hyundai работает над системой, которой пока нет ни у Porsche, ни у Mercedes-Benz. Суть проста. В электрокар вернут рычаг переключения передач, как в старых добрых авто с ДВС. Но внутри никакой механики. Рычаг просто передает сигнал электронике. Вы переключаете передачу, и электромотор меняет звук, а в кузове ощущается легкий толчок, как при работе настоящего сцепления. Для полного погружения в патенте даже описана третья педаль – имитация сцепления. Зачем это нужно? Чтобы водители, которые скучают по механике, могли получать эмоции, но без вреда для эффективности электромобиля. Пока это патент, но если идея пойдет в серию, скучать точно не придется. Итак, на сегодня это все. Всем пока и удачи на дорогах. Берегите себя. Наша музыка.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Обрещине ожидается переменная облачность без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 5,10, днем 19,24. В Барановичах ночью 5,7, днем 19,21. В Пинске ночью 6,8, днем 20,22. В Бресте ночью 8,10, днем 21,23 с плюсом.
2: Реклама.
3: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
5: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
4: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
6: За покупками в ОМА. Только до 31 мая. Посуда и декор со скидкой до 50%. Бассейн каркасный 305 на 76 всего за 299 рублей. Двери металлические, скидка до 16%. Успей купить прямо сейчас. Подробности по номеру 536 4500.

0: Б.Б. или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
2: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
3: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль «Брест». Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
4: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Sakharov.by.
1: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Наши песни.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Выходные обещают быть насыщенными и непредсказуемыми. Сюрпризы будут поджидать на каждом шагу. Звезды советуют быть особенно внимательными на природе и на улице. Избегайте необдуманных поступков, не рискуйте по пустякам, старайтесь не ввязываться в ссоры. Мелкие разногласия лучше гасить сразу, иначе они могут испортить весь отдых. Астрологи подготовили прогноз для всех знаков зодиака. Именно его-то я вам сейчас и озвучу. Поехали! Овны, в субботу вам захочется переделать все дела сразу, но лучше распределить силы. К вечеру они могут закончиться. В воскресенье удачно сложатся короткие поездки, особенно за город. Избегайте шумных компаний, если не уверен в своем настроении. Вечер воскресенья идеален для планирования следующей недели. Тельцы. Выходные подойдут для наведения порядка в финансах и домашних делах. Не соглашайтесь на авантюрные предложения друзей, они могут обернуться потерями. В воскресенье возможен приятный сюрприз от близких. Уделите время прогулкам, но выбирайте безопасные маршруты и не ходите в одиночку по незнакомым местам. Близнецы, суббота принесет множество звонков и сообщений. Постарайтесь не распыляться на пустое общение. В воскресенье хорошо заняться тем, что давно откладывали. Разобрать вещи, закончить мелкие дела. Будьте осторожны с техникой и электроприборами. Риск мелких поломок повышен. Вечером лучше остаться дома с книгой или фильмом. Раки. Эмоциональный фон в выходные будет нестабильным, поэтому не принимайте важных решений на эмоциях. Суббота хороша для уборки и избавления от ненужного. Воскресенья постарайтесь не конфликтовать с родными. Любая ссора затянется надолго. Отличное время для кулинарных экспериментов или рукоделия. Львы. Выходные располагают к отдыху в кругу семьи, а не к шумным вечеринкам. Суббота принесет неожиданную новость от дальних родственников. В воскресенье не стоит планировать важные встречи, они могут сорваться. Будьте внимательны на дорогах и в местах скопления людей вечером. Хорошо бы принять ванну или рано лечь спать. Девы. Звезды не советуют в эти выходные брать работу на дом. Ну, оно и понятно. Выходные, они же для отдыха созданы. В субботу возможны мелкие бытовые неурядицы. Не нервничайте. В воскресенье отлично подходит для прогулок в парке или лесу. Но держитесь подальше от водоемов. Хорошее время для общения с детьми и домашними животными. Вот такой гороскоп для первой половины зодиакального круга. Остальные услышат предсказания буквально через пару музыкальных композиций и рекламный блок.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Imcliva Insurance обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Imcliva. Живи счастливо. Бомахшима.
3: В царском золоте финальные цены на хиты. Только по 31 мая. Увеличенные скидки на любимые хиты. Обновите свою ювелирную коллекцию в царском выгодно. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: А у нас как раз-таки далеко не финал. У нас продолжение гороскоп на выходные. Вторая половина зодиакального круга – весы. В выходные принесут несколько соблазнительных предложений, но не торопитесь соглашаться. Суббота удачна для шопинга, но не тратьте последние деньги. В воскресенье, возможно, встреча со старым другом, которая поднимет настроение. Избегайте многолюдных мероприятий. Есть риск попасть в неприятную историю. Вечером займитесь йогой или медитацией. Скорпионы, ваша интуиция в выходные будет работать на пределе. Доверяйте первым впечатлениям о людях. Суббота хороша для одиночества и размышлений. В воскресенье не рискуйте на дорогах и не садитесь за руль после обеда. Концентрация снижена. Лучше провести время с книгой или любимым хобби дома. Стрельцы. Выходные манят к приключениям, но звезды советуют не рисковать. Субботу лучше посвятить уборке и наведению порядка в документах. В воскресенье, возможно, внезапная поездка. Убедитесь, что автомобиль исправен. Избегайте споров в интернете и социальных сетях. Они отнимут слишком много нервов. Вечером хорошо посмотреть добрый фильм. Выходные у козерогов подойдут для работы в саду или на даче, если она у вас есть. Суббота принесет приятные хлопоты с детьми. В воскресенье не планируйте крупных покупок. Есть риск ошибиться с выбором. Будьте внимательны на лестницах и скользких поверхностях. Вечером позвоните тем, кто давно ждет вашего звонка. Водолей. Звезды предупреждают. В выходные вы можете столкнуться с обманом или недоговоренностью. Не верьте обещаниям, пока не увидите их в деле. Суббота хороша для прогулок на свежем воздухе, но не уходите далеко от дома. В воскресенье идеально для наведения порядка в телефоне и компьютере. Вечером проветрите комнату перед сном. Рыбы. Выходные будут полны неожиданных встреч и приятных мелочей. Субботу лучше провести на природе, но подальше от открытой воды. В воскресенье не поддавайтесь на провокации. Кто-то захочет вывести вас из себя. Хорошее время для творчества и рукоделия. Вечером побалуйте себя чем-то вкусным, но не передайте. Вот такой гороскоп на выходные. Хотите верить, хотите нет, но что могу сказать безо всяких гороскопов, это то, что следующий час будет действительно теплым, добрым и интерактивным, потому что это час приветов и поздравлений. Привет, поздравления, признание в любви, просто ваше желание поделиться хорошим настроением со своими родными, близкими, друзьями. Все это с 6 до 7 на волнах Радио Брест, поэтому пишите прямо сейчас Viber 399-0011, код оператора 33 и смс-портал 99-00. До встречи!
0: По дороге домой. Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 18 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Особенности кормозаготовительной кампании обсуждали сегодня в Первом регионе. Семинар-совещание

0: прошел на базе открытого акционерного общества «Агросад Рассвет» Брестского района. Форум проходил под председательством первого заместителя председателя областного исполнительного комитета Дмитрия Городецкого и помощника президента инспектора по Брестской области Александра Ломского. Основное внимание участников было сосредоточено на технологических требованиях предприятия, качестве укладки силоса и сенажа, а также эффективном использовании техники в полях. Ляховичский район с рабочим визитом посетил инспектор по Брестской области Управления регионального развития аппарата Совета министров Республики Беларусь Владислав Кузьменков. Он ознакомился с работой перерабатывающих предприятий района, побывал на Ляховичском льнозаводе, Ляховичском молочном заводе, Ляховичском консервном заводе, а также посетил фирменный магазин консервного завода в райцентре. Заместитель председателя облисполкома Вадим Альшевский сегодня участвует в сборе военной безопасности и обороны Республики Беларусь в Лидском районе. Участники мероприятия – государственный секретарь Совета безопасности Беларуси, Министерство обороны, Генеральный штаб и силовые ведомства, руководители облисполкомов и Минского горисполкома, военные комиссары областей Минска. Памятные мероприятия, посвященные первому герою Беларуси Владимиру Корвату, прошли сегодня в Барановичском районе. В этом году исполняется 30 лет со дня подвига военного летчика. Цветы к памятным местам возложил заместитель главы области Виктор Рафалович. 23 мая 1996 года подполковник Владимир Корват совершал учебно-тренировочный полет на истребителе Су-27. На высоте 900 метров в самолете вспыхнул пожар. Система управления отказала. Получив приказ катапультироваться, пилот до последних секунд оставался за штурвалом и удерживал падающую машину, уводя ее от жилых домов деревень Арабовщина и Большое Гатище.
1: Первый регион. Сегодня.
0: Продолжаем выпуск. В Барановичах в этом году планируют открыть туристический информационный центр. Об этом рассказал председатель Барановичского горисполкома Максим Антонюк. Там гости города смогут узнавать о достопримечательностях и новых маршрутах. Разработана обзорная экскурсия по городу Барановичи на перекрестке эпох, на перекрестке историй. Можно посетить музей Библии. Замечательные отзывы туристы оставляют о парке животных. На 344 гектарах живут более 100 видов зверей и птиц со всех уголков планеты. Едва ли не самая известная наша достопримечательность – гастрономическая. В Барановичах обязательно рекомендуем попробовать бутерброды-лодочки, рекомендовал Максим Антонюк. Самый мощный в Беларуси трактор «Беларусь-5425» испытывает в Барановичском районе. Техника работает на полях хозяйства «Крошин». 500-сильный трактор МТЗ трудится на полях хозяйства около месяца. «Беларусь» занимается поднятием полей, где несколько лет подряд росли многолетние травы, а также восстановлением болот. В полную силу техника сможет проявить себя позже. Необходимы широко захватные агрегаты и простор. Трактор будет испытываться в хозяйстве в течение года. Как ожидается, потенциал машины раскроется во время массовой уборки. Хозяйство держит постоянную связь с производителем. Представители МТЗ приезжают на место, перепрограммируют блоки и анализируют поведение техники. В Брестском дворце водных видов спорта полностью завершены работы по замене сидений на трибунах. Решение о модернизации трибун было принято в конце прошлого года, а финальный этап монтажа успешно завершился 21 мая. Оценить комфорт обновленного комплекса зрители и болельщики смогут уже в ближайшие дни. С 27 по 31 мая дворец водных видов спорта примет открытые соревнования по водному поло, посвященные 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне и памяти защитников Брестской крепости. Областной этап республиканских военно-патриотических игр «Зорничка» и «Зорница» завершился сегодня на территории 111-й гвардейской артиллерийской бригады. В программу конкурсов и состязаний игр вошли конкурс «Смотра строя и песни», интеллектуальные викторины, военизированная игра на местности, сборка и разборка автомата Калашникова и многое другое. В Барановичах завтра пройдет фестиваль дворовых игр – большая интерактивная площадка для детей и взрослых. Можно будет вспомнить любимые игры детства, провести время всей семьей на свежем воздухе. Фестиваль начнется на площадке возле главного входа Ледового дворца в полдень. В программе классики, скакалка, выбивалы, набивалы, гонки на детских автомобилях и другие любимые дворовые игры. В студии Мария Демчук, служба информации «Радио Брест». Сразу после выпуска новости компании и о погоде на Брещине. Оформляйте кредит от МТ-банка на любые цели проще простого – до 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых. В честь дня рождения сети Зика дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. Битва за золото в столице гандбола. Мешков-Брест на пути к 17-му чемпионству. В соперниках Минский СКА. Финальная серия чемпионата Беларуси стартует в Виктории 24 мая. Начало матча в 16:00. Будет много борьбы, ярких эмоций и заброшенных мячей. Всех ждут на арене. Вперед, Брест! Вперед, БГК!
1: Погода.
0: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью от 5 до 10, днем от 19 до 24. В Барановичах ночью 5,7, днем 19-21, в Пинске ночью 6,8, днем 20-22, в Бресте ночью от 8 до 10, днем от 21 до 23 с плюсом.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 18.11 на наших эфирных. Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Это вечернее шоу «По дороге домой». Зовут меня Алексей Рихович. И это час приветов и поздравлений. А значит, что я с огромным удовольствием буду озвучивать все ваши самые прекрасные, самые лучшие, самые позитивные сообщения в нашем эфире. Все это случится, если вы воспользуетесь нашими эфирными контактами Viber 3-99-0011, код оператора 33 и SMS-портал 9900. Ну что ж, жду ваших сообщений, и пока их нет, воспользуюсь, можно сказать так, своим служебным положением. Не, на самом деле, для хорошей цели воспользуюсь. Я хочу поздравить поздравление полетит сейчас на мою родную землю, на мою родину. Хочу вам поздравить свой любимый город Баранович и его жителей со 155-летием. Желаю только мира, любви, добра и процветания нашей родной земле, нашему прекрасному, славному городу. 155. Для города это немного, но это уже очень и очень немало. Мы лучше так держать, ну и по традиции Барановичи. Ну, а дальше уже сами. Так, Вероника написала. Есть у нас сообщение. Здравствуйте. Хочу передать привет любимому человеку Гаврилову Илье. Родной мой, я тебя очень сильно люблю, очень скучаю по тебе. Жду с нетерпением следующих выходных, когда смогу увидеть тебя. Люблю, целую, крепко обнимаю. Ну что, кто ждет, тот обязательно дождется. И я думаю, что я дождусь ваших сообщений в нашем эфире. Так, ну а пока расскажу, что у нас в музыкальном эфире. Совсем скоро счастливый и позитивный трек от Феррелла Уильямса. Happy. Чуть пораньше новинка от Делин, Don't You Remember. А вот Эд Ширан и его Азизам буквально через композицию и рекламный блок.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Зачем из дома вышли?
2: Не тратьте время!
3: Зачем эти сложности?
4: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн в Паритет и платить везде, где нужно. Паритет Банк. С нами удобно.
5: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
6: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть Зика отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с Зика. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
7: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно, то, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: «18.23» на эфирных. Давайте продолжать. Час приветов и поздравлений. Какие же замечательные и прекрасные слова вы им прислали. Есть таковые. Хочу поздравить своего брата Алексея Пирогова с днем рождения. И в юбилей я всей душой всего хорошего желаю. Весь праздник этот золотой. И в 50 осуществятся, пускай заветные мечты. Желаю радости и счастья, чтобы был всегда веселым ты, Василий Пирогов. Так, передаю огромный привет своей любимой семье, сынулям Егорке и Кирюшке, мужу Саше. Поздравляю нас с днем рождения нашей семьи. 7 лет семье Кнюковых. Я счастлива. Любимые мои мужчинки от Людмилы. Ну что ж, дорогие друзья, вот, пожалуйста, прекрасные сообщения. Предлагаю продолжить в том же духе. Это час приветов и поздравлений. Вайбер 399-0011, код оператора 33, смс-портал 9900.
0: По дороге домой. Радио.

0: слушай наших. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. В ночные утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 5,10, днем 19,24. В Барановичах ночью 5,7, днем 19,21. В Пинске ночью 6,8, днем 20,22. В Бресте ночью 8,10, днем 21,23 с плюсом.
2: Реклама.
3: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
4: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
5: За покупками в ОМА. Только до 31 мая. Посуда и декор со скидкой до 50%. Бассейн каркасный 305/76 всего за 299 рублей. Двери металлические, скидка до 16%. Успей купить прямо сейчас. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
6: Мы открылись. Самая уютная пан-оптика теперь в Бресте. Только сейчас при заказе очков вы получаете солнцезащитные очки в подарок. Назовите промокод «Радио» и заберите свой подарок. Приходите. Брест, бульвар Космонавтов, 116. Пан-оптика. Всегда отличный выбор. Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Вот мы уже во второй половине этого часа. Это час приветов и поздравлений на Радио Брест, между прочим. Поэтому прямо сейчас, дабы не томить вас в ожидании, я с огромным удовольствием перехожу к лучшим приветам и поздравлениям от лучших людей. Что у нас тут есть? Дорогая моя Анжелочка, поздравляю тебя с днем рождения. Оставайся такой же красивой и веселой. Здоровья тебе, любимое, счастья и любви. От Антона. Передаю большой привет Дмитрию Александровичу. Дмитрий, когда же вам Андрей покрасит машину? Всем хорошего настроения и терпения. Так, ну, Андрей, вы слышали? По-моему, все зависит только от вас. Всем привет, хочу поздравить свою лучшую половину Оленьку Морозову с ее днем рождения. Ничего в себе не меняй, просто оставайся моей. Вячеслав написал. Ну что ж, вот такие приветы и поздравления у нас есть. Это еще не финал. Следующий выход с приветами и поздравлениями будет уже заключительным. Поэтому успейте написать наш студийный Viber 399-0011, код оператора 33 и смс-портал 9900.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Знай наших.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Вот уже последние минуты этого часа, дорогие друзья. Мне остается только посмотреть, не осталось ли сообщений, которые ждут своего места в нашем эфире. Так, давайте посмотрим. Заглядываю в наш студийный вайбер. Так, там все прочитано, все озвучено. И вот, собственно, такая же ситуация у нас и в смс-портале 9900. Если что там до меня сюда не долетело, то уж простите, будем грешить на связь, дорогие друзья. Ну, а, собственно, мне остается только поблагодарить всех тех, кто принимал участие в часть приветов и поздравлений. Также большое спасибо нашим дорожным корреспондентам за самую свежую актуальную информацию с дорог города Бреста и не только, но и всем вам за то, что остаетесь с нами. Кстати, если хотим танцевать, и такое желание присутствует и имеется, то в 8 вечера приемчики погромче и танцуйте вместе с нашим диджеем First Line. Он все хиты собрал в одну линию и так и назвал эту программу «Хиты первой линии». Весь час с 20.00 самая лучшая дискотека от Радио Брест в ваших приемниках, так что слушайте, наслаждайтесь и танцуйте. Ну а на сим час приветов и поздравлений, а вместе с ним и вечернее шоу «По дороге домой» завершается. А я с вами не развитываюсь, а тому, что собираюсь вернуться сюда уже у початку наступной годины разом с моей коллегой из отдела новин Ольгой Фалеевой. Мы

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Брестская область. Акценты.
2: Вітаем вас у студии Радио Брест Алексей Ляхович и Ольга Фалеева.
3: Добрый вечер. Сегодня на протягу годины мы узгадываем основные новины и подеи, что отбываются на Брестщине.
2: Молодые люди, как профессионалы и патриоты в своих регионах, здольны вывести туризм Беларуси на больш высокий уровень. Такое меркование в рамках одного дня информирования выказал у Пинску первый наместник керовника администрации президента Владимир Перцов. И он встретился с выкладчиками-студентами Полесского державного университета. Ключевая тема гуторки – тренды и направки развития белорусского туризма. По поводу слов Владимира Перцова, у поравнания с представниками старейшего поколения, сучасные молодые люди иначе ставятся до этой сферы. Яны выросли в эпоху комфорту и могут поравновывать. Яны разумеют нюансы туристичного бизнеса и бизнесу гостинности, сказал Владимир Перцов. У Беларуси одним из приоритетов теперешней пятигодцы является развитие туризма. Поставлена задача заработать галину драйвером экономики краины и регионов. Нам есть, что показать, у нас развиты разные направки туризма. На жаль, часом сервис покутуе. Тут как раз молодые люди смогут заработать, как профессионалы, как великие патриоты своих регионов, все махчимое для того, как туризм в нашей краине вышел на значно больше высокий уровень, лишить первый

0: намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта. Таксама Владзімір Пярцоў азнаёміўся з выставай дасягненняў Палескага дзяржаўнага універсітэта.
1: Установы аховы здароўя Брэсцкай вобласці атрымалі ключы ад 20 новых аўтамабіляў. Урачыстая цырымонія адбылася на пляцоўцы перад галоўным уваходам у мемарыяльны комплекс «Брэсцкая крэпасць герой». На набыццё аўтамабіляў «Белджы С-50» з абласнога бюджэту было выдзелена больш за 1 мільён рублёў. Легкавы транспарт значна палепшыць даступнасць і якасць аказання медыцынскай дапамогі жыхарам рэгіёну. Яго атрымалі Брэсцкая дзіцячая абласная бальніца, абласны эндакрыналагічны дыспансер, шэраг гарадскіх і раённых центральных поликлиник, дитячий центр медицинской реабилитации «Сосновый Бор». Развитию и удосконалению системы оховы здоровья Брэсцкой области надается великая увага. Значные сродки бюджету накировываются на модернизацию медицинских установ, умасование их материально-техничной базы, подкреслил наместник старшини Брэсцкого облвыконкама Виктор Рафалович.
2: Для улучшения качества обслуживания нашего населения предпринимаются различные меры. Вкладываются огромные бюджетные средства для того, чтобы модернизировать, развивать и укреплять сеть учреждений, создавать условия для работы как персонала, так и удобства обслуживания наших граждан. Поэтому у нас сейчас и ведутся крупные работы строительные, в том числе и в Бресте, и в Пинске, и в Ганцевичах, в Березе. И это серьезные объекты, многомиллионные, которые действительно позволят улучшить качество обслуживания нашего населения и послужат огромной пользой для наших людей и системы здравоохранения. По сегодняшнему событию мероприятия, конечно же, отрадно отметить, что более 1 000 000 рублей выделено из областного бюджета для укрепления непосредственно транспортной составляющей. Автомобили медицинской помощи, они позволят нашим врачам добираться до пациентов, которые требуют надомного обслуживания, и конечно же, создадут комфортные условия и безопасные как медикам, так и пациентам при необходимости их доставки. Мы вручаем ключи от 20 новеньких автомобилей BLG. Каждое учреждение здравоохранения получит по автомобилю. Надо отметить, что такая же акция была и в прошлом году, и в этом году мы еще не заканчиваем сюрпризы, и я думаю, еще много будет приятных событий торжественных именно для наших медиков и для наших людей, которые нуждаются в медицинском обслуживании.
0: Резидент СЭС Брэсты, вытворцы сельгастэхнікі з Індыі, абмеркавалі супрацоўніцтва ў машынабудаванні. У таварыстве з абмежаванай адказнасцю Global Mash Industry адбылася сустрэча з прадстаўнікамі міжнароднага вытворцы сельскагаспадарчай тэхнікі індыйскай кампаніі Solis. Кіраўнік адміністрацыі СЭС Брэст Вадзім Краўчук адзначыў важнасць гэтай сустрэчы і перспектыўнасць беларуска-індыйскага супрацоўніцтва на базе свабоднай эканамічнай зоны. У ходзе рабочай сустрэчы абмеркавалі арганізацыю зборкі трактароў Solis на магутнасцях Global Mash Industry, а так само перспективы комплектации техники навесным обсталяванием, что вырабляются предприемством, удокладнил Вадим Краучук. Резидентам СЭС плануется организация вытворчего цикла от высокодокладной опрацовки металлу до финальной сборки и афарбовки вырабов с интеграцией гидроуличных систем.
1: До 85-годзя пачатку Вялікай Айчыннай вайны ў мемарыяльным комплексе «Брэсцкая крэпасць герой» будзе практычна завершаны праект саюзнай дзяржавы па рамонце і рэстаўрацыі ключавых аб'ектаў. Галоўным адкрыццём да гістарычнай даты стане прэзентацыя новай мемарыяльнай пляцоўкі «Смутак», размешанай у паўночна-заходняй частцы цытадэлі. Член Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Беларусі, дырэктар мемарыяльнага комплексу Александр Каркатадзе адзначае, што дзякуючы праведзенай за апошнія гады сумеснай працы ў рамках саюзнай дзяржавы наведвальнікі крэпасці маюць магчымасць убачыць новыя аб'екты. Цяпер рэалізуецца другая праграма. З бюджэту саюзнай дзяржавы на 2024-26 гады было выдзелена 494 мільёны расійскіх рублёў. З 11 мерапрыемстваў на гэты год засталося выканаць 3. Гэта завяршэнне рамонту і рэстаўрацыі ў паўднёвай казарме, рэстаўрацыя руін казарм 44-га стралковага палка і адкрыццё новай мемарыяльнай зоны «Смутак» побач з імі. Работы на пляцоўцы ў завяршальнай стадыі.
0: У Брэсцкім абласным цэнтры маладзёжнай творчасці адбылася цырымонія ўшанавання пераможцаў заключнага этапу Рэспубліканскай алімпіяды і іх педагогаў. Дыпломы першай, другой і трэцяй ступеняў заваявалі 57 юнакоў і дзяўчат з Брэсцкай вобласці. Да такога поспеху навучэнцаў прывялі 54 настаўніка. Навучэнцам і педагогам прысуджаны прэміі Брэсцкага аблвыканкама. Намеснік старшыні Брэсцкага аблвыканкама Віктар Рафаловіч адзначыў, што ўзровень падрыхтоўкі з кожным годам расце, але і канкурэнтная барацьба не слабее. пытанні не становятся простее, а кола жадающих проявить себе только повеличивается. Поводле его слов, с 57 пераможцев 22 навученца 11 класса отримали право на поступление в ВНУ без выпробования. У Брестской области оказывается системная поддержка одаренным навученцам. У первом регионе мают намер принимать меры, каб у подлетков росла мотивация удельничать у олимпиадным руху. Представники Брестской области лепш за все ведают химию и белорусскую мову. По этих предметах навученцы завоевали по 7 дипломов. У команды региону по 6 дипломов по русской мове и информатике.
1: У Барановичах проходят масштабные урочистости у гонор 155-годия города. Гэтыми днями проводят свято «Барановицкая весна». Сегодня ля Лядового палаца до 20 годин працуе универсальная выстава досягнения у Барановичи промысловые. Только что завершили працу интерактивные молодежные пляцовки. Але на боковой аллее до 24 годин будут радовать гостей и жихаров города, кермаш майстроу и рамесника на улице Жукова, святочный гандель и летнее кафе, а на парковце за Лядовым палацом гульневые пляцовки и аттракционы. На пляже озера Святиловское до 21 годины можно покататься на катамаранах, лодках, корабликах. Урочистая церемония открытия свята «Город счастливых людей» завершается у этой хвилины на головной сцене для парковки Лядового палаца. Протягом станет концертная программа «Танцуй, спевай, любимый город». Затем стартует концерт гурта «Аура». У 22 годины отбудется выступление шоу-проекта «Бренд Бенд». С 23.15 до годины ночи дискотека «Душевного радио», а у 23 годины маляуничий фейерверк на озере Святиловское.
0: Завтра мероприемство у гонор 155-годия Барановичу протягнутся. На улице Жукова у 11.00 пройдет святочный спортивный забег «Пульс моего города». Для головного увахода у Лядовый палац будут працевать интерактивные пляцовки, организуют настольные гульни и пройдет фестиваль дворовых гульнев. С 14 до 16 годин пройдет дитячая дискотека. На парковце каля Лядового палаца с 12 до 16 будет открыта интерактивная простора Барановичи «Территория мужности», а в войсковой части 74.04. На проспекте Советском у 16 годин начнутся показальные выступления по хуткостным маневрованиям от спецподразделения ДПС «Страла». На головной сцене с 12 до 13 годин отбудется вальс выпускников. У 17.30 стартует концертная программа. На улице Жукова будет организована работа летних кафе, а на боковой аллее разгорнется кермаш майстроу и рамесников. Так само на парковце за Лядовым палацем будут працевать гульневые пляцовки и аттракционы.
1: Нагадаем, у эфиры программа «Брестская область. Акценты». На протягу годины мы слухаем добрую музыку и говорим про головные подеи первого региону.
0: Сустренимся после прогнозу на дворе и музычной паузы.
3: И об на дворе.
1: Поводле информации Брест-Облгидромета, у ближайшие сутки на Брешине чакается переменная облачность без опадков. У ночные и ранешние годины у особных районах слабый туман. Ветер полночно-заходний 3-8 метров за секунду. Температура по ветра по области ночью от 5 до 10, днем от 19 до 24. У Барановичах ночью 5-7, днем 19-21. У Пинску у ночи 6-8, у день 20-22. У Бресте у ночи 8-10, у день 21-23.
3: Брестская область. Акценты. Наша музыка.

0: Реклама.
1: Маршрут перестроен. Оптимизирую поиск.
2: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
0: Вы достигли цели. Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Еб на дворі.
1: Поводле информации Брестоблгидромета, у ближайшие сутки на Брестшине чакается пераменная облачность без опадков. У ночные и ранешние годины у особных районах слабый туман. Ветер полночно-заходний 3-8 метров за секунду. Температура поветра по области ночью 5-10, днем 19-24. У Барановичах ночью 5-7, днем 19-21. У Пинску ночью 6-8, днем 20-22. У Бресте ночью 8-10, днем 21-23 с плюсом.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.
0: Наши песни.

0: Брестская область. Акценты.
1: Працягваем размову про основные новины и подеи Брэшчыны.
2: Як ператварыць турыстычный потенциал Беларуси у реальные маршруты, працоўныя месцы и доход для регионов, абмеркавалі у Брэсцкім дзяржаўным універсітэце імя Пушкіна. У рамках адзінага дня інфармавання со студентами и выкладчиками сустрэўся старшыня постоянной комиссии Совета Республики Национального Сходу по законодаўстве и дзяржаўным будаўніцтве Михаил Русы. Ён подкрэсліў, что Беларусь валодае сур'ёзным потенциалом для развития самых розных напрамков туризму. Ёсць промысловы туризм, агроэкотуризм, релігійны туризм, ёсць гістарычныя месцы, природныя багацці. Але важна не просто паказаць чалавеку адзін аб'ект, а выбудаваць сістэму, каб ён прыехаў, паглядзеў, паабедаў, купіў сувенір, убачыў яшчэ нешта і захацеў вярнуцца. Асобна Михаил Русы спыніўся на турыстычных праектах, якія з'яўляюцца вакол, на першы погляд нечаканых. У прыватнасці ён распавёў аб цюльпанавых палях, якія ў перыяд цвіцення сабралі тысячы наведвальнікаў. Михаил Русы подкреслил, что туризм – это не другорадная сфера, а кірунак, який приносить країні доход и формирує яе імідж.
1: У мемориальном комплексе «Брестская крепость Герой» дали старт третьему працовному семестру. Больше за 300 предприемств и организаций региону готовы принять на працу удельников студентских отрядов. Мероприемство объединяло больше за 350 представников студотрядовского руху всех городов и районов Брестской области. Подчас церемонии были уручены працовные путевки. В Брестской области сёлета около 8 тысяч человек плануют працаўладкаваць у студотрядах, у будаўнічых, сельскогосподарчых, педагогичных, сервисных, экологичных, медицинских и вытворчих. Сёлета студотрадовцы будут працаваць на чыгунцы у летних оздоровленчых лагерах, допомагать у будаўніцтве патриотичного центра Брэсцкай крепости и автомобильного моста праз раку Прыпять помеж Сторинским и Лунинецким районами.
2: У сакавіку 2027 года у новым цяплічным комплексе камбіната Бярэсці разлічваюць сабраць першы ўраджай гародніны. Суперцяпліцу будуць узводзіць на месцы старой, якая займала 1 гектар. Намеснік дырэктара, галоўны інжынер камбіната Уладзімір Навуменка распавёў, што з уводам у строй сучаснага цяплічнага комплексу пакалення 4+ з'явяцца новыя працоўныя месцы і істотна ўзрастуць аб'ёмы вытворчасці агародніны ў абароненым грунце. Новы комплекс будзе максімальна аўтаматызаваны, абсталяваны с сучасными системами. Ближайшей зимой планируется выращивать тут огурки. Первую продукцию повинны отримать у сакавіку наступного года. Объект обсталюется как вертикальными, так и горизонтальными шторами. Нагадаем, погоднение о будаўництве высокотехнологичного тепличного комплексу для выращивания огородненных культур у обороненном грунте Брэсцкий облвыканкам заключил у конце минулого года с китайскими партнерами.
1: В Брэсцкай области сёлета чакают поставки каля 40 автомобилей хуткой медицинской допомоги. Про гэта поведомил журналистам наместник начальника головного управления по ахове здоровья Брэсцкага аблвыканкама Дмитрий Гарагляд. В Брэсцкай области на системной основе занимаются обновлением аутопарка установ аховы здоровья. За 2 года выкуплено каля 200 одинок техники, и сёлета плануем набыть еще 20 автомобилей медицинской допомоги, где можно перевозить лежачих пациентов. Закупка плануется и у другим полгодзе. За 3 года у нас практично обновлены парк автомобилей хуткой меддопомоги. Все лето поступит еще 39 машин, каб цалком забеспечить потребы, распавел Дмитрий Гарагляд. Специальный транспорт размерковывают помеж установами аховы здоровья городов и районов равномерно. Новая техника набывается, сыходячи с потребов для замены у тым ці іншым населенным пункте.
2: Адрамантаваць пуцеправод у Пінску плануюць сёлета. Паведаміў намеснік начальніка галоўнага ўпраўлення кантролю за працай галін сферы матэрыяльнай вытворчасці камітэта дзяржаўнага кантролю Алег Кундзелеў. У мінулым годзе камітэт звярнуў увагу органаў дзяржаўнага кіравання на неабходнасць своечасовага аднаўлення маставых збудаванняў. У шэрагу выпадкаў адзначаецца і безгаспадарчы падыход пры правядзенні рамонту мастоў. Дадаткова яркі выпадак, калі ў 2024 годзе ў Пінску была праведзена частковая конструкция путепровода. Выдаткавана больш за 3,5 мільёна рублёў. Аднак пакрыццё на з'ездах да гэтага моста не замянілі. Яно і цяпер са шматлікімі дэфектамі і выклікае нараканне аўтааматараў і не толькі, адзначыў Алег Кундзелеў. Недахопы плануюць ліквідаваць сёлета.
1: Сёлета музей обороны Брэсцкай крепости, які стаяў ля вытока ўз'яўлення мемарыяла, адсвяткуе 70-годзе. Музей быў адкрыты 8 лістапада 1956 года. Да 20-годзя гераічнай обороны цытадэлі была прамеркавана першая сустрэча абаронцаў крепости, адбылося адкрыццё пашыранай экспазіцыі музея, якая размясцілася ў 9 залах. Права адкрыць яе было прадстаўлена абаронцу Брэсцкай крепости і герою Савецкага Саюза Пятру Гаўрылаву. Сёння экспазіцыйная плошча музея складае больш за 1000 квадратных квадратных метров. За годы існавання его наведало около 25 миллионов человек со 140 краин света. У 10 залах представлено около 4000 экспонатов. Юбилей легендарного музея святкуют в осенью. Историю его з'явлення и становления расповела наместник директора по науковой работе мемориального комплексу «Брестская крепость Герой» Алена Митюкова.
3: Музей обороны Брестской крепости действительно является таким стержнем сегодняшнего мемориала. И фактически сегодня представить Брестскую крепость без музея, наверное, невозможно. А начинался он усилиями военнослужащих Дома Красной Армии, которые стали вести исследования территории Брестской крепости после войны и собирать реликвии. Потихоньку пришла мысль открыть сначала комнату боевой славы в сохранившейся казарме цитадели, и позже эта комната уже переросла в настоящий полноценный музей. И, конечно, заслуга в том, что появился такой музей, принадлежит военнослужащим послевоенного Брестского гарнизона, который стоял на территории крепости, и крепость до 1959 года была закрыта для посещения, поскольку это был режимный военный объект. И, конечно, в основном благодаря и работе писателя Сергея Смирнова, и тех военнослужащих гарнизона, которые примкнули к этой работе и стали первыми сотрудниками музея, их заслуга в том, что они короткие сроки, максимально емко, полностью погрузились в работу по установлению новых фамилий, новых имен, связывались с этими людьми, приглашали их к себе, сами ездили для того, чтобы встретиться с ними, собрать воспоминания. И фактически с момента возникновения комнаты музея с 1956 года и до открытия полноценного музея в 1961 году прошло всего лишь 5 лет. Но из комнаты, где было представлено всего лишь 13 фотографий, за 5 лет музей вырос в полноценный музей на 2 этажах казармы на тех площадях, в которых он находится сегодня. Популярность музея была очень высока, и уже в первые годы стало понятно, что необходимо открыть крепость для доступа посетителей.
2: У городе спадорожнику Брэста-Жабинцы начинается масштабная реконструкция улицы Комсомольской. Первые змены чакают жыхароў у бягучем годе. Распрацавана перадпроектная документация на реконструкцию участка от улицы Кирова до Сцяброва. Проект будет реализован у 3 черги. Первый этап запланаваны на гэты год. Будаўнічыя работы закрануть участок дороги от улицы Кирова до Свято-Покровской церквы. Каб улічыць усе нюансы будоўлі и максимально эффективно выкарыстоўваць ресурсы, старшыня Жабінкаўскага райвыканкама Андрей Кузьмич провел рабочую нараду с уделом профильных специалистов. У ходе обмеркования ключевым приоритетом назвали комфорт и безопасность граждан. Удельники нарады вызначили место размещения припыночных пунктов и затвердили типы припыночных павильонов. Особливый акцент сделан на створении сучасных дорожек для пешеходов и велосипедистов с обовязковым забеспечением безбарьерного осяроддзя.
1: Открытый турнир по мастацкой гимнастике «Променчики солнца» пройдет в Бресте. Спаборництвы пройдут с 30 и 31 мая у легкоатлетичном манеже. Больше за 200 юных гимнасток сберутся на турниры, как продемонстрировать майстерство, грацию и артистизм. Удельницы приедут из разных кутков Беларуси, а так само из Российской Федерации. У спаборництвах примут удел гимнастки разных возрастовых категорий и узровня у подрыхтовки, начиная с 4-летних початковцев и заканчивающих 17-18-летними атлетками, которые выступают по программах кандидату майстры спорту и майстер спорту.
2: За минулый период года на территории Бреста и района организации аховы здоровья звернулися 157 человек с нагоду укусов клещами, у тым лику 50 детей, расповела энтомолог Брестского зонального центра гигиены и эпидемиологии Наталья Сялюк. Необходимо обороняться от клещов под час отпочинку у лесе, при выконании работ на присядибных и дачных участках, опранать максимально закрытую вопратку, головный убор, выкористовывать репелленты. Их можно набыть у аптеках и у гандлевой сетцы. Особливую увагу необходимо надавать живелам. Коты и собаки могут стать крыницей кляшов у доме после чергового наведывания в улице. Живел треба оглядать. При необходимости выкористовывать специальные нашильники, которые утримливают репелленты. По питаниях профилактики кляшовых инфекций и обороны от кляшов можно звертаться у Брестский зональный центр гигиены и эпидемиологии по телефоне 93-24-46.
1: Вы слухаете программу «Брестская область. Акценты». Встретимся после музычной паузы.
0: «Брестская область. Акценты. Наши треки».

0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
1: Улетят мечты вместе с ветром, но оставят сердце след. Будем я и ты

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью от 5 до 10, днем от 19 до 24. В Барановичах ночью 5,7, днем 19-21, в Пинске ночью 6,8, днем 20-22, в Бресте ночью от 8 до 10, днем от 21 до 23. Плюсом.
2: Слушай, хиты первой линии. Танцуй под лучшие радиохиты каждую пятницу в 8 вечера. Хиты первой линии. Powered by Radio Brest. On DJ First Line. Let's go.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью от 5 до 10, днем от 19 до 24. В Барановичах ночью 5,7, днем 19-21, в Пинске ночью 6,8, днем 20-22, в Бресте ночью от 8 до 10, днем от 21 до 23 с плюсом.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 5 до 10, днем от 19 до 24. В Барановичах ночью 5-7, днем 19-21, в Пинске ночью 6-8, днем 20-22, в Бресте ночью от 8 до 10, днем от 21 до 23 с плюсом.
2: Ты крути, крути, гуся, с Макслайном, ты крути, крути, гуся.
3: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Телефон рекламной службы 20-35-45.
5: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Реально. Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью от 5 до 10, днем от 19 до 24. В Барановичах ночью 5,7, днем 19-21, в Пинске ночью 6,8, днем 20-22, в Бресте ночью от 8 до 10, днем от 21 до 23 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью от 5 до 10, днем от 19 до 24. В Барановичах ночью 5,7, днем 19-21, в Пинске ночью 6,8, днем 20-22, в Бресте ночью от 8 до 10, днем от 21 до 23. С плюсом.
2: Ты крути, крути, гуся, с Максайном, ты крути, крути, гуся.
3: Подробности на Maxline.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью от 5 до 10, днем от 19 до 24. В Барановичах ночью 5,7, днем 19-21, в Пинске ночью 6,8, днем 20-22, в Бресте ночью от 8 до 10, днем от 21 до 23 с плюсом.

0: Радио Брест.
1: Правило три, важных слова одна, что и оставлены.

0: пальцев крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: I'm not really one to go out drinking.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью от 5 до 10, днем от 19 до 24. В Барановичах ночью 5,7, днем 19-21, в Пинске ночью 6,8, днем 20-22, в Бресте ночью от 8 до 10, днем от 21 до 23. С плюсом.
2: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
3: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Макслайном.
4: Рекламная служба в городе Барановичи 41 32 32.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24. В Барановичах 19-21, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
0: Слушай наших!

0: года.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24. В Барановичах 19-21, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
0: Знай наших!

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24. В Барановичах 19-21, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
0: Наши песни.